ну что сказать, дорогие мои, может быть, вы действительно не виноваты в том, что этой ночью пребываете в хорошем настроении, а виной всему, естественно, любимые песни, которые звучат здесь, на русском. А я пребываю в настроении дивном, солнечном, не в последнюю очередь благодаря тому, что стол заказов у нас прошел, как всегда, на отлично. Твердую пятерку ставлю каждому из вас, в вашей компании был божественно хорошо, и я надеюсь, все в том же настрое мы с вами проведем все это время до 8 утра по Москве. Обещаю оставаться с вами, а уж вы, пожалуйста, меня не оставляйте. Зовут меня Юлия Калинина. Каждому из вас желаю доброй ночи или доброго утра. А в ближайшее время здесь, на русском, самые яркие звезды нашей российской эстрады будут петь, а мы с вами будем аплодировать, подпевать и пританцовывать. Это кому что больше по вкусу. Звонки уже совсем скоро, потом Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Валерия и Митя Фомин ближе к 20-й минуте. Ну что, хочется еще раз всем нам с вами пожелать сначала хороших рабочих, это я про себя, а потом как следует отдохнуть часть субботы и целое воскресенье.

На самом деле, Митя Фомин тот самый человек, который не просто говорит «все будет хорошо», но действиями показывает нечто иное. Этот человек каждым своим жестом, каждым шагом, каждым фото в соцсетях подчеркивает жизнь прекрасно и удивительно. И даже если грустный день у тебя, ну, бывает такой, что-то с утра не задалось, посмотри на эту жизнь под правильным углом. В конце концов, надень розовые очки, и все будет хорошо. Мы здесь на русском целиком полностью разделяем эту позицию. Доброй ночи, классного утра. Оставайтесь.

0: Новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: эта девичья память, она стала притчей во языцах. Весьма избирательно, весьма причудливо. Спросите у нас, под какой медляк мы танцевали в 9 классе на вечеринке новогодней с тем самым мальчиком? Или какое блюдо было во время романтического ужина в 3-й подаче, когда мы отдыхали с супругом, ну, скажем так, в Египте? Или, например, какое платье было надето, когда мы танцевали во время свадебного торжества на второй день? Тут же будет дан точный подробный ответ. А вот стоит задать вопрос о возрасте, как тут же наступает нелепая пауза. Девчонки, независимо от того, что там написано в вашем паспорте, я уверена, что вы молоды и невероятно прекрасны. И главное, в этот субботний день чувствуете себя превосходно. Даже если день у вас обещает быть весьма и весьма долгим, и дел намечено ого-го сколько, ничуть не сомневаюсь, справитесь с любой поставленной задачей. Но мы здесь на русском поддержим вас обязательно, и музыку хорошую приготовили, и самых любимых ведущих, куда уж без нас. Иванушки, а кроме этого Слава и Анна Семенович, «Елка» также появится совсем скоро. Хочется каждому из вас пожелать самого классного времени суток, ночи, утра или дня. Пусть все будет здорово, весело и очень улыбчиво. Суббота все-таки.
1: Что слушает страна?

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

что слушает страна.

0: На русском радио Юлия Калинина.
1: Дорогие мои, доброго-доброго. Теперь уже можно говорить про утро. Даже тем, кто живет по московскому времени, хочется пожелать, чтобы субботнее приносило вам только положительные эмоции. Помните, как героиня русской классики все сожалела о том, что люди не летают, как птицы, и все это было так печально, даже с некоторым подвыванием. Хотя, по мне, так ничего особенного тут нет. Бери билетик. Нет, не в кино. А скорее на большой или маленький самолет и вперед отправляйся в любое путешествие по воздуху. А вот от чего люди не умеют валяться на солнышке, как котики, вот это действительно большой вопрос. По-моему, выходные стоит наверстать упущенное и отточить этот бесценный навык. Я, Юлия Калинина, желаю всем доброго субботнего. Отдыхаем.

Сколько раз на протяжении жизни нам приходится встречать людей, в глазах которых мы пытаемся найти то самое главное в жизни чувство. И да, порой случаются разочарования. У меня так был на старте нулевых, и как раз вот под эту песню происходил тот самый головокружительный роман с парнем, который, вы не поверите, жил как раз-таки на 7-м этаже. Не сложилось, не срослось. Однако теплота в сердце, безусловно, осталась. Хотя сначала была некоторая горчинка от расставания. Друзья мои, если в вашей жизни этим летом случилось нечто такое, то откладывайте это все в копилку памяти и готовьтесь к новым ярким приключениям, даже несмотря на то, что лето потихоньку идет на убыль. 2 недели впереди все-таки осталось, и потом, кто сказал, что сентябрь вас разочарует? Может быть, будет тепло, может быть, будет бархатный сезон где-то на морском побережье, и точно здесь, на русском, будут любимые песни и классное настроение, а главное, все это будет персонально для вас. Я, Юлия Калинина, от всего сердца вам желаю по-настоящему хорошей субботы. Я очень рада, что вы есть с той стороны эфира. Оставайтесь, наслаждайтесь, радуйтесь жизни вместе с нами.

0: если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это...
3: Все это...
1: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Помните, лучшее средство для ухода – ноги. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Прекрасная, дивная Катя, я вас здесь на русском. Друзья мои, не могу не напомнить вам о том, что 18 августа любимая певица отпразднует день рождения, неважно, который по счету, потому что Катя вечно молода и прекрасна. Всегда с удовольствием слежу за ее соцсетями, у нее там вечно всякие модные штуки. И не могу не поаплодировать Кате стоя, как легко она меняет имидж. Вот она блондинка, вот яркая брюнетка. А вот та-дам, и становится рыжей. И все ей это невероятно идет. И вот так же в музыке все здорово, весело и очень позитивно. Ничего из того, что можно назвать стабильность. Вроде бы хорошее слово, но не тогда, когда речь идет о творчестве. Здесь на русском вас стабильно ожидают любимые песни. Слушайте, наслаждайтесь.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Дорогие мои, накрывает ли вас счастье в эти выходные? Если нет, то это, видимо, потому что вы только что проснулись, пока еще не включились в жизни и не до конца ощутили радость того, что происходит вокруг. А что радостного, вы спросите? Конечно, суббота. Да-да, абсолютно точно. Можете посмотреть еще раз на календарь. Сегодня отдыхаем. Наслаждаемся каждым мгновением и, да, вот как я и говорил уже в прошлом часе, осваиваем бесценный навык тянуться, валяться и только делать, что ничего не делать. И заметьте, ничего не делание под хорошую музыку, это вдвойне приятно. Опробовано на себе, поэтому ловите. Здесь на русском Hi-Fi Филипп Киркоров. В ближайшее время для вас.

друзья мои, уже в который раз удивляюсь, зачем люди ходят к психологам. Достаточно ночью на такси проехаться, и если попадется водитель, тот самый, с которым можно поговорить вот обо всем на свете, то тогда это лучшая психологическая помощь. Мне совсем недавно сказочно повезло, оказался молодой человек, тот самый, который после эфира вез меня домой, такой же кошатник, как и я, поэтому про усатых полосатых все обсудили, а целый ряд мудрых советов получила, ну и в свою очередь также поделился опытом. Я надеюсь, что если вы нынче в поездку отправитесь, неважно, в полночь или в полдень, будет у вас и водитель тот, который нужен для того, чтобы ехать с комфортом, и музыка приятная, ну а про попутчиков хороших и говорить нечего. Если в гордом одиночестве катаетесь, то русское погромче включайте и знайте, что я, Юлия Калинина, равно как и все мои коллеги, всегда готова составить вам компанию во всех ваших приключениях, в долгих и близких дорогах и просто в отдыхе. Давайте наслаждаться этой субботой и слушать любимые песни Стас Пьеха «Серебро» и «Иванушки» в ближайшее время.

0: Минувшая неделя для Сергея Лазарева, похоже, проходила под знаком отдыха. Слежу за соцсетями исполнителя и не могу не отметить, что он классно выглядит. И вместе с детьми, когда отдыхает, молодой, красивый и талантливый, это действительно то, на что стоит полюбоваться. Друзья мои, если в ближайшее время собираетесь отправиться на каникулы с семьей или в гордом одиночестве, то классного отдыха хочется вам пожелать. И да, за нас, трудящихся, пожалуйста, отдыхайте как следует. Ну а мы на русском позаботимся, чтобы и отдых, ваши трудовые будни, все проходило в качественном музыкальном сопровождении. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до 8 утра по Москве. В ближайшее время блестящий Денис Клявер и Алсу на русском.
1: Реклама на русском. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Говорят, грибы пошли. Приехал в лес – стоят. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

ведь если подумать в этой музыкальной композиции, ого-го, сколько, правда, уже скоро будем лет провожать. Вот только вдруг возникло у меня смутное сомнение. А смогу ли я подняться на большом воздушном шаре? И на какую высоту они поднимаются? 500-700 метров, оказывается, но это так, в среднем. В общем, кто как, а я буду искать более безопасный способ провожать лето, желательно стоя на земле двумя ногами. Но все полеты будем осуществлять не наяву, а скорее во сне. Ну или, скажем так, в фантазиях. Ёлка распечатала этот музыкальный час здесь на русском. Если вам, друзья мои, нынче летается, это неспроста. Все потому, что у вас любимые песни звучат и настроение отличное. Меня зовут Юлия Калинина. Всем доброго.

Когда речь идет о том, чтобы остаться до утра, это не обязательно про любовь, ну или, скажем так, это не обязательно про любовь к тому самому единственному, это может быть про любовь к работе. Я Юлия Калинина от полуночи и до 8 утра вместе с вами здесь на русском, еще полтора часа у нас с вами осталось впереди, а это значит и песни хорошие будут, и настроение солнечное обязательно случится. Ну а насчет Артура Пирожкова, он же Рева в обычной жизни, могу заметить только одно, сдаться вот такому сильному сопернику. Я думаю, что это даже весьма почетно, скажем, обогнать его на велосипеде или обыграть в теннис. Да, это сложная задача. Но я думаю, что если девушка очаровательна, хороша собой и совершенно точно знает всяческие приемы спортивные, то, может быть, у нее есть шансы, но все-таки они не так велики. Команда «Астудио» подхватывает музыкальную эстафету. Впереди Владимир Пресняков, Филатов и Кэрос и Сагдиана на русском. Наслаждайтесь жизнью, играйте в любимые игры.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland-rus.ru.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Предпочитаю делать как можно меньше. А что поделаешь, если предпочтения у меня такие? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

очень круто, когда с самого раннего детства начинаешь понимать, да, вот это мое. И на сцене чувствуешь себя как дома. Марго вот из этих счастливец. Она с детства принимала участие во всякого рода самодеятельности. В ансамбле детском танцевала, песни пела. Правда, тогда было больше этническое направление. И вот, наконец, она дошла до качественной, стопроцентной, качающей поп-музыки. Вещица под названием «Мое», горяченная премьер сезона. С удовольствием слушаем здесь, на русском. Друзья мои, не забудьте, что самые яркие премьеры вашему вниманию представляем со всем нашим удовольствием, и я надеюсь, что большая их часть попадает прямо в сердечко. Ну а если в сердечко попало, то и в плеере потом окажется, это проверено на себе. Группа «Чили» у нас с вами впереди, также Доминик Джокер, Алсу и «Чай вдвоем». Это до окончания часа, ну а я, Юлия Калинина, буду с вами до 8 утра. Хочется каждому из вас пожелать по-настоящему классной субботы. Если только что проснулись, вкусного завтрака, если работаете, хорошей работы. А вообще, давайте так, мы работаем, вы отдыхаете.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, студия с новостями, Рустам Каримов. Правительство поручило принять дополнительные меры для поставок топлива в регионы. Вице-премьер Александр Новак провел совещание с губернаторами, представителями профильных ведомств и отраслевых компаний. Федеральная антимонопольная служба заявила, что контролирует розничные цены на заправках. Во многих регионах сохраняется дефицит бензина. Чтобы стабилизировать ситуацию, Кабинет министров запретил экспорт горючего. Кроме этого, разрешили продавать бензин классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Госдуме предложили расширить практику сбора подписей через сайт госуслуг. Согласно законопроекту, самовыдвиженцы на выборах в Нижнюю палату парламента смогут собирать половину необходимых для регистрации подписей избирателей в электронном виде. Такое право уже закреплено законодательно, но только для региональных и муниципальных выборов. Сейчас выдвиженцы в Госдуму могут собирать подписи исключительно в бумажной версии. В Минздраве сообщили о готовности новых вакцин для профилактики гриппа. Ведомстве заявили РИА Новости, что препараты начнут поставлять в регионы в конце августа. Производство началось в марте, когда Всемирная организация здравоохранения объявила штаммовый состав вакцин на новый эпидсезон. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ и гриппом в России начнет расти с первых чисел сентября. Российские пловцы завоевали еще 5 медалей на чемпионате Европы по водным видам спорта. Золото выиграла Евгения Чекунова в заплыве на 200 метров брасом. Кроме этого, наши спортсмены победили в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Еще в копилке россиян серебро и бронза в мужском заплыве на дистанции 50 метров на спине. В общем медальном зачете европейского первенства Россия поднялась на 3-е место. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

июля теперь уже можно об этом говорить абсолютно смело. Было много чего хорошего. Август оправдывает самые смелые ожидания. Да и планы головокружительные на сентябрь уже имеются. Какие? Даже не спрашивайте. Все равно не скажу, потому как высшие силы очень любят посмеяться над нашими мечтами и, в общем, сделать все точно наоборот. Поэтому, друзья мои, давайте план держать при себе, не озвучиваем. Ну, а потом, когда наступит время, бамс, и они воплотятся в действительность. Я в это очень верю. Планы на день нынешний у нас с вами, как всегда, самые отличные. Вы отдыхайте, но мы, команда Русского, работаем для каждого из вас. Меня зовут Юлия Калинина. Еще один час вместе с вами. Валерия, Филипп Киркоров, Пицца и Ани Лорак со свежей вещицей «Одинокая». Уже совсем скоро в нашем эфире. Доброго утра, хорошего дня.

самом деле каждый трек песни, на самом деле каждый трек группы «Пицца» попадает прямо в сердечко, и их песня самая первая, помните, «Пятница»? Она рассылалась по радиостанциям вместе с коробкой пиццы, и да, по-моему, это явно возымело действие. Вообще, креативный подход к любой задаче – это великое дело. Если вы, друзья мои, нынче планируете какое-то невероятное мероприятие, отдых, а может быть, праздник семейный, то подойдите к этому делу со всей возможной выдумкой, и я уверена, что все у вас получится. В всяком случае, мы здесь на русском, как всегда, вас готовы поддержать песнями хорошими. Если являетесь поклонниками творчества неподражаемой Ани Лорак, прямо сейчас можно торжествовать, прибавлять громкость и кричать: «Ани, давай!» Одинокая, свежая вещица в нашем эфире. Наслаждайтесь.

Если вы вслед за группой «Фабрика» готовы спеть о своих желаниях и хочется вам не любить, а шутить, то не сдерживайтесь, острите, иронизируйте, поднимайте настроение, окружающим и собственную самооценку. Причем, дорогие мои, можно это делать прямо на нашем сайте rusradio.ru. Там оставляйте ваши шутки, их в эфире озвучивает Антон Юрьев. А самую лучшую шутку обязательно выберем, и вы, как победитель, получите футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.

0: Реклама на русском. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 127-27-76-29.
1: Город Москва. 18+. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Говорят, рыба полезна для мозга. Врут! Я и лоб селедкой натирал, и карася к затылку прикладывал. Не помогает! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

друзья мои, ничуть не сомневаюсь, что мы с вами похожи еще как, ведь мы с вами здесь, на русском, слушаем любимые песни, передаем приветы, радуемся жизни. В общем, в любой даже самый пасмурный день стараемся отыскать солнце внутри. Это Ираклий только что нас с вами радовал. Впереди горячая Зиверт, а ближе к окончанию этого часа Юлия Паршута и группа «Руки вверх». Я, Юлия Калинина, благодарю вас за минувшую ночь. С вами был по-настоящему здорово, за теплейшую компанию огромное спасибо. Тем более, что погода московский, ух, весьма прохладная нынче. А обязательно встретимся, произойдет это в ближайший понедельник, 6 вечера. Вечер на русском, как всегда, обещает быть максимально классным. Еще раз до скорого. Пока.

0: северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-60. 16.
5: Кто это везет миллион на новенькой машине?
6: А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
7: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefizpromo.ru.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика».
9: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 00.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В российском МИДе заявили о необходимости внешнего участия в переговорах с Украиной. Как сообщили дипломаты газете «Известия», это нужно, чтобы Киев гарантировал выполнение достигнутых с Москвой договоренностей. В начале июля президенты России и США провели телефонный разговор, обсудили урегулирование украинского конфликта. После этого СМИ узнали о планах американских переговорщиков приехать в Москву. Последний раз они посещали Россию в конце января. В Госдуме предложили ограничить подорожание авиабилетов уровнем инфляции. В Думском комитете по развитию транспортной инфраструктуры заявили ТАСС, что в августе авиакомпании подняли стоимость перелетов без багажа в среднем на 17%, а по некоторым направлениям еще больше. По мнению депутатов, перевозчики могут повышать цены необоснованно. Авторы инициативы говорят, что для решения проблемы необходимы субсидии на авиаперелеты. В Москве и Подмосковье вступил в силу запрет на майнинг криптовалют. Ограничения будут действовать в ближайшие 6 лет. Минэнерго говорили, что отсутствие круглогодичного запрета приводит к рискам дефицита энергомощностей. Это связано с подключением энергоемких майнинговых объектов к электрическим сетям. Аналогичные ограничения уже действуют в республиках Северного Кавказа, в новых регионах, а также в отдельных районах Сибири. В Москву снова возвращается тепло. В центре ФОБОС заявили, что сегодня днем столбики термометров поднимутся до 21 градуса, вечером возможен небольшой дождь. Завтра воздух прогреется до плюс 25, местами возможны осадки, а в начале предстоящей недели ожидается до 28 градусов. Тем не менее, купальный сезон в столичном регионе уже завершился. Летняя температура воздуха вряд ли прогреет воду до нормальных для купания значений. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Реклама на русском.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
3: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Современный, мощный. В августе выгода до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от ООО «Гермес». Ждем вас по адресу: Минеральные воды, Автомобильная, 19. Реклама. ООО «Гермес». Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои возможности и риски. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Как отлично провести выходные?
5: Конечно, в «Алания Синема».
4: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
5: Уютные кинозалы, невероятный звук
4: и великолепная картинка.
5: Ежедневно с 10 утра.
4: «Алания Молл».
5: Московское шоссе, 3К.
6: Холодный кофе «Дестино Брю» – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. «Дестино Брю» – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
7: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
8: Информация об условиях, сроках месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
12: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
13: Что-то не припомню, чтобы у меня случались провалы в памяти.
14: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

ночи и ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

пытался на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
1: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Никогда не вешайте магнитики на холодильник. Они по ночам притягивают. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499. Там, где

0: 97 29 39.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
3: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
5: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
2: Свадьба или новоселье?
1: В «Хоумберри» все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
1: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова, 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство сообщило о сложной ситуации с топливом в нескольких регионах. Среди них Оренбургская, Липецкая, Тверская области, Забайкалье, Приморье, Краснодарский край. Поэтому нефтяные компании наращивают туда поставки. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям принять дополнительные меры для обеспечения топливом. Еще необходимо контролировать цены на бензин и дизель для сельхозпроизводителей и на заправках. В России усилят контроль за производством лекарств. С этого дня заработали новые механизмы отзыва лицензии на производство медизделий. Обновились правила приостановки лицензий. Кроме этого, сократились сроки внеплановых проверок фармпроизводителей. А еще закон закрепляет механизм изъятия и уничтожения некачественных партий препаратов. Также теперь разрешено ввозить в Россию образцы, отобранные инспекторами на зарубежных фармпредприятиях. Минпросвещение определило перечень школьных предметов на предстоящий учебный год. В ведомстве заявили РИА Новости, что сохранили базовый набор традиционных предметов. В список обязательных для 5-9 классов добавили новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России». Родной язык, родная литература и второй иностранный язык включаются в учебный план старшей школы по заявлению родителей. И если в школе для этого есть условия. Всемирная федерация стрельбы из лука сняла санкции с российских спортсменов. Теперь на международных соревнованиях наши атлеты смогут выступать с флагом и гимном. Однако в организации отметили, что окончательное решение будет зависеть от стран, которые проводят тот или иной турнир. Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал отменить санкции против россиян. После этого разные спортивные федерации начали допускать российских атлетов с флагом и гимном. Далее на русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую по-русски».
2: Сегодня в день археолога. Ученые доказали, что первые неандертальцы, которые пошутили, были очень похожи на Андрея Макеева и Мишу Набокова. Это «Вкрутую по-русски». Доброе утро! Ну все, хватит валяться. Подъем!
3: Это сейчас надо Лене сказать Журавлевой, чтобы она уже не валялась, уже ехала к нам сюда в студию.
2: Да пусть что... поваляется. Ну ты же знаешь, я люблю, когда она
3: пусть
2: валяет.
3: Она приезжает сюда и здесь валяется.
2: Она красиво валяется.
3: Ну да, когда особенно она в рубрике «Лена жарит». Как она валяется?
2: Особенно в этой рубрике, да.
3: Как валяется Ленка Журавлева?
2: Ох, если бы вы видели, но послушайте.
3: Ну послушайте, ближе да. К концу часа. А параллельно с этим мы с вами будем слушать классные песни. В игре «Накрутили по полной» мы с вами поиграем.
2: Кого-нибудь накрутим, ну, как,
3: в общем,
2: как следует.
3: В общем, планов у нас много.
2: В общем,
3: на
2: суббота началась, наконец-то наступила. Друзья,
3: здравствуйте.
2: Давайте
3: обнимемся.
2: Ну, выходные-то наступили. Ну, что такие кислые-то, я не пойму-то все. Ну, ребят, я, между прочим, совсем скоро расскажу, что хозяева котиков стали чаще... Я на какой-то польский перешел. Чаще покупает своим любимцам. Что, в общем, покупают котикам? Это же очень интересно.
3: Ну да,
2: вот
3: согласен.
2: Андрей сразу оживился.
3: Да,
2: Один глаз даже открылся у него.
3: Да.
2: Но перед этим сейчас откроются два глаза Андрея, потому что прямо сейчас наша фирменная зарядочка. Как предупредить тренера, что ты не можешь прийти на занятие, расскажет диджей Smash и невеста с песней «Позвони».

0: субботы по-русски. Крутую.
1: А у нас тоже есть повод, чтобы позвонить всем друзьям, любителям, у кого есть пушистики. Потому что у нас есть инфоповод, скажу больше.
2: Ну, расскажи подробности.
1: Дело в том, что россияне стали чаще покупать своим котам, как вы думаете, что, барабанная дробь?
3: Мяу!
1: Игрушки?
2: Так.
1: Может быть, я не знаю, что еще. Еду? Драгоценности?
2: Так.
1: Нет, массажеры. Прикинь, для котов. То есть совсем уже обалдели, я не знаю. В Москве в этой вашей, как говорится.
2: Написано, россияне, а не москвичи, поэтому это где-то...
1: Мне кажется, все-таки больше вот в сторону...
2: Поближе, поближе.
1: В сторону центра, да.
2: Наверное.
1: Этим летом, именно этим летом почему-то, продажи кошачьих массажеров и когтеточек выросли на 15%.
2: Но коты нервничают, что-то этим летом. Ну вот случилось...
1: А в чем причина какая?
2: Ну какие-то, видимо, может что-то, не знаю, переживают из-за чего-то коты, поэтому массажеры им просто необходимы оказались. Что-то бывает такое.
1: В принципе, да.
2: Да-да-да.
1: Да. Домики тоже потеряли популярность, как и игрушки.
2: Угу.
1: Видимо, игрушки закончились, началась, в общем, скажем так, такая суровая жизнь, да. То есть, получается, когда кот вырастает, у него тоже, наверное, какие-то там ипотеки свои, да, и...
2: Слушай, производители всяких атрибутов для котов. Вот как вот выглядит то, что они производят. Там массажеры, еще какие-то, да, какие-то когтеточки,
1: ну,
2: круглые, квадратные.
1: Игрушки, там разные домики, разные.
2: А коробку так и не изобрели нормальную для кота.
1: Не могли произвести.
2: Вот это действительно тот самый антистресс, который нужен.
1: Слушай, я, знаешь, что вспомнил? Недавно тоже был вот в зоомагазине, своей кошки покупал, там разные. И женщина прибегает, и такая взволнованная говорит продавцу: у меня кот орет. Просто кот дико орет. Вообще, что вот посоветуете? Он говорит: ну вот, пожалуйста, есть вот такие вот таблетки, есть вот такие. Она такая: вы что, таблетки? Это вредно. А есть у вас там, я не знаю, резиновая кошка, вот, допустим.
2: О!
1: Вот что надо покупать.
0: Вкрутую по-русски. Реклама на русском.
4: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
8: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
9: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
11: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева, 61, супер предложение. Фэтчин маленький, 140 рублей. Курица на мангале, 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
12: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен. Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
1: 70% людей наряжают елку только с той стороны, которую видно.
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Сегодня день рождения телефонного приветствия «Алло».
1: Класс!
0: Вот такое событие.
1: Кто придумывает эти праздники? Я просто готов расцеловать этого человека.
0: Главное, что есть что отметить.
1: Конечно.
0: Да,
1: главное, причем, есть повод.
0: Причем, что самое интересное, есть такие люди, которые берут трубку и отвечают более креативно.
1: Например?
0: Например, говорят, у аппарата, да.
1: Это прям супер.
0: И есть какие-то неожиданные варианты.
1: Поселок Тенистый, психиатрическая клиника слушает.
0: Да, например.
1: Или например, другой вариант.
0: Спецслужбы вас послушают.
1: Или еще круче. Добрый вечер.
0: Можно и такое, да. Ну и вообще у многих есть какие-то свои уникальные фирменные фразы, да, может быть, даже порой непонятные, почему люди позволяют
1: себе. Например, конец связи, там, допустим, такая фраза.
0: Такой тоже, да, есть. Вот у меня, например, был мой один знакомый, с которым мы вместе снимали квартиру, у него все, знаешь, у него была вообще своя фирменная лексика. То есть он говорил, например, не на работу идешь, а на рабошку. То есть на рабошку собрался, он такая манера у него была. Или готовили, если мы что-то готовили, еду, он говорит, надо готовить запятошку. То есть у него такая лексика была. А когда он долго-долго о чем-то рассказывал, рассуждал, и я как-то реагировал, спрашивал, может быть, даже как-то не впопад, он говорил, ты на земле, что ли, Андрей? Ты на земле?
1: Это он тебе так говорил, да?
0: Вот, то есть...
1: Он был зеленого цвета, маленького роста и с тремя пальцами.
0: Ну, да, видимо, в голове у него были люди зеленого роста с тремя пальцами.
1: Зарплашку получил?
0: Зато очень интересно было, понимаешь?
1: Вот ты всегда не скучно.
0: Да, я когда приходил домой, это всегда был какой-то иной мир. Немножко другой, чем те люди, которые меня окружали за пределами этой...
1: Вселенной.
0: Этой вселенной, да. Это была совсем другая галактика. У нас сегодня будет такая тема, необычная фразочка вашего знакомого.
1: Класс.
0: Вот, может быть, да, у вас тоже есть знакомые с зелеными человечками в голове, но такие интересные, так интересные, да, послушать.
1: С тремя пальцами.
0: Да.
1: Есть такие.
0: Пишите варианты, пишите ваши истории в нашем канале в Максе, в группе ВКонтакте, в комментариях под постом с темы дня, а также отправляйте их в наши мессенджеры по номеру
1: 8-916-003-105-7.
0: У тебя тоже какие-то человечки в голове, судя по всему.
1: Замашки?
0: Зеленые какие-то.
1: Тебе не нравится?
0: Но во фраке.
1: Интересно.
2: Крутую на русском радио. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна?

0: Лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио приглашает.
10: Здорово, кожаные мешки!
0: Гарик Харламов.
11: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
0: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». Уже в кино.
10: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
12: 6+.
13: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ – с нами каждый день звучит ярче.
15: Категория 16+.
16: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: В очереди к ясеню всем только спросить. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: кулинарят утро Макеев Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Если к нам дозвонится Алешенька или Аленушка, плюс полбалла.
2: Но это надо постараться. У нас игра накрутили по полной впереди, поэтому старайтесь. Старайтесь. 8495.
1: 995-105,7.
2: Буквально через песню с вами с удовольствием поиграем. Всех ждем. Дайте 5.

0: Давайте разбираться.
1: Нам позвонила Валентина из города Егорьевск, Московская область. На связи. Валентина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Как у вас настроение, Валентина? Вам нужно его приподнять или, может быть, чуть-чуть даже это самое...
1: уровень сбавить, да?
3: Да, потому что слишком хорошо. Рассказывай.
2: Ну, приподняли уже.
3: Уже хватит.
1: Уже достаточно. Да. Сейчас, уровня настроения, Валентин, достаточно для того, чтобы сыграть с нами в игру и, надеюсь, выиграть. По крайней мере, Валентин, мы вам такого желаем. Чтобы у вас все получилось, у нас есть 3 факта. Один из них правдивый. Нужно определить, где правдивые факты. Если все получится, крутая авторамка с логотипом Русского радио будет ваша. Не получится, настроение...
3: Чуть-чуть, просто на 1%.
1: Чуть-чуть, но мы его поднимем обратно.
3: Но мы потом опять поднимем.
1: Накинем.
3: Не переживайте.
1: Готовы?
2: Конечно.
1: Погнали.
3: Итак, в честь дня рождения телефонного приветствия «Алло», мы сегодня отмечаем вот такое, мы, Валентин, накрутили факты про всевозможные приветствия. Как вы обычно приветствуете? Есть какая-то у вас особенная фишка какая-то, может быть, там?
1: По телефону, например.
2: Да нет, алло, приветик.
3: Приветик. Вот видите, это уже интересно. Приветик.
1: Это уже показывает хороший настрой к человеку, который позвонил.
3: Да, сразу как-то уже более позитивненько. Итак, факт номер один. В Тибете традиционно можно было показать человеку язык в знак приветствия. Факт номер два. В Новой Зеландии традиционное приветствие маори заключается в том, что люди трижды трутся лбами. И факт номер три. В Японии глубина поклона при приветствии зависит от возраста. Чем старше человек, тем ниже нужно поклониться. Но для этого, конечно, нужны определенные
1: навыки
3: и препараты.
1: Препараты?
3: Ну что? Ну уже в старшем возрасте.
1: То есть ты думаешь, укольчик надо сделать, чтобы поклониться?
3: Не, чтобы разогнуться обратно.
1: Но в принципе, да, логично, слушай. Даже я по себе уже это знаю.
3: А я как знаю. Валентина, ну вы еще пока молоды и, к счастью, полны сил энергии.
1: И красивы. Валентина, единственное, только надо понять, где у нас правда. В первом, втором или третьем варианте.
3: Что вам нравится больше?
2: А мне все варианты понравились. Очень красивый вариант.
3: Значит, мы выбираем все варианты впервые.
1: Где-то там есть правда.
2: Можно было бы применить.
3: Ну что вам больше нравится? Тереться лбами, показывать язык или очень сильно кланяться?
2: Ну, я, наверное, первая потерлась лбами.
1: То есть в Тибете традиционно можно было показать человеку язык в знак приветствия. У нас это был первый вариант.
2: Язык.
3: Ну, мне тоже язык, если честно, больше нравится.
1: Или лбами, смотрите, он про Новую Зеландию лбами. Или третий поклон Японии. Давайте сейчас вот внесем ясность. Тибет у нас был язык, Новая Зеландия это трутся лбами, Японии поклоны. Что
2: оставляем? Давайте первый вариант.
1: Первый. В Тибете традиционно можно было показать человеку язык в знак приветствия.
3: И у нас прямая связь из Тибета.
1: Да! Происхождение традиции связано с легендой о жестоком тибетском царе Лангдарме, которого описывали как обладателя черного языка.
3: Ты сам это придумал.
1: Показывая свой язык, человек демонстрировал, что он не его перерождение. Вот чего? Это вот такая история.
3: Да, тот уникальный факт, когда... Андрей придумал факт, и он оказался правдивым.
1: Валентина, мы вас поздравляем.
3: Ура, Валентина, ну авторамка. Вы можете показывать теперь смело, можно показывать язык всем. Мы вам разрешаем.
1: Да, естественно.
3: С такой авторамкой.
1: Валентина будет ездить с авторамкой по Егорьевску, и всем, кто будет на нее смотреть в окно, она вот так будет показывать. Но я думаю, что настроение уже достаточно для Валентины. Надо всем остальным настроение теперь поднять. У нас Вячеслав Макаров.
3: Сможем ли это сделать?
1: Вячеслав Макаров сможет с диджей-демиксером.
3: Слава богу, что диджей-демиксер на месте.
1: Конечно.
0: Накрутили по полной. На русском радио. Новая песня на русском.
4: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
5: Всем привет, я Вячеслав Макаров. И вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

0: фразочка вашего знакомого.
1: Например, дай мне один шанс еще!
0: Но если ваш знакомый Вячеслав Макаров, то, конечно, может быть, и это тоже сработает. Необычная фразочка вашего знакомого. Вы нам пишете сегодня свои истории. Напомню, что можно зайти во ВКонтакте и в Максе. И там есть посты для сегодняшней темы. И вот, пожалуйста, там свои истории, свои примеры оставляйте. У нас уже очень много, кстати, всего понаписали.
1: Да, это круто.
0: Денис сообщает, у нас в Вологодской области есть один мужичок, его зовут Евгений. Вот когда он входит куда-нибудь в рабочее место, он всем говорит «Шалдер-балдер». Всем доброе утро. Поэтому его прозвали на евгеньическом языке в Вологодской области, видимо. Поэтому его прозвали все Шалдер-Балдер. Вот потом мы, знаешь, удивляемся, да, что у нас есть такие странные фамилии порой. Потому что они же как-то из прозвищ вырастают.
1: Да, в деревне, кстати, очень много таких необычных фамилий.
0: То есть называли человека Шалдер-Балдер, а потом у него дети пошли. И потом что там получается? Потомки у него.
1: Виктор Шалдер-Балдеров.
0: Виктор Петрович, между прочим. Да-да-да. Просим уважать.
1: Кстати, в Вологодской области там же масло делают. Да, мне кажется, классное название для маргарина. Шалдер-балдер.
0: Кстати, да.
2: Вкрутую. На русском радио. На этой неделе. Номер третий. Через туман, тучи и пропасти. Номер второй. А кто тут сам?

0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: Русское радио.
0: Русское радио. Всегда с тобой. Что слушает страна? Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Знакомьтесь, Офис Маг.
1: Офис Маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
3: Категория 6+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
1: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
6: Навигатор предложил объехать пробку через дворы. В итоге я застрял в пробке из тех, кто тоже решил объехать через дворы. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: А вот и полавгуста пролетело. А почему так быстро? Да потому что Лена Журавлева вместе с нами, она гоняет тучи и наши скучные мысли.
3: И время.
1: Да. Вам вообще не хватает женского внимания. Женской энергии вам не хватает. Вам не хватает бури натиска вот такого.
2: Слушай,
1: натиск!
2: Но мне кажется, ты все это восполняешь.
1: Хорошо. Просто
3: ты сейчас немножко снесла Мишу. Мишу своим натиском чуть-чуть.
1: Я просто здесь объемы большие.
2: Интересно, меня никогда еще никто не сносил. Во всех смыслах.
3: Теперь тебя снесли. Тебя же снесли. Ты же крутой по-русски.
2: Меня, конечно, снесли, друзья.
1: Итак, вернемся к нашим моментам кулинарным.
2: Ленка, рассмешила нас. Рассказывай.
1: Раньше, когда о продуктах питания было мало что известно, люди придумывали про них разные небылицы. Вот про тебя, Миша. Угу. Например, где-то там в 1800-х годах считалось, что помидор может вылечить желтуху и расстройство желудка. Представляете, как лечились
2: люди?
1: Ну,
2: в принципе, если ты в это веришь...
1: Да, действительно, да. Употребляйте как плацебо. Бананы – очень полезные фрукты, содержащие большое количество клетчатки, пектина, фосфора, магния, железа и всего остального. Последнее преобразуется в серотонин, который отлично помогает в борьбе с депрессией. Ну, вот сейчас вот осень настанет, значит, побольше бананчиков.
2: Закуси бананом. Грустно.
3: А Миша же любит бананы.
2: Я, кстати, обожаю бананы.
1: Вот, еще один факт. Если у вас возникли сомнения в натуральности жемчуга...
2: Вот как сейчас.
1: Ну да, мы же часто жемчуг покупаем, mm-hmm. натуральный. Кто знает, натуральный жемчуг может раствориться в уксусе, а искусственный – нет.
2: А прикинь, все-таки да. Провел такой эксперимент. С вас 50 тысяч.
3: Поэтому зубы из жемчуга ни в коем случае не делайте.
2: Да.
3: Мало ли вдруг.
2: И другие вещи.
3: И другие тоже.
1: Вдруг вы пьете уксус?
3: Лена Журавлева вся из жемчуга.
2: Да, жемчужина нашего эфира.
0: Лена жарит на русском радио.

0: товара, уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
1: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. BLG – созданный для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. BLG у официального дилера «Гермес» от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19.
2: Не оферта. Цена от указана на автомобиль BLG S50 Актив 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
1: BLG – надежность в движении.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
4: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте 1 000 000 рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chaban.defispromo.ru.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Довольно странная осень. Более точный прогноз синоптики сделать не решились.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Русское радио. Только любимая. Только лучшее.
1: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Банки Белоруссии, Киргизии и Казахстана ужесточили правила внесения наличных рублей на счета. Кредитные организации Евразийского экономического союза повысили комиссии на такие транзакции. Сборы могут достигать 15%. Как пишет РБК, банки пересматривают требования из-за резкого притока российской валюты. Комиссии за наличные рубли появились еще в начале июля, но тогда брали не больше 5%. В половине российских регионов выплаты по ОСАГО опережают сборы от продажи полисов. Газета «Известия» пишет, что наиболее значительную разницу страховщики зафиксировали в Северокавказских республиках, Приморье и Мариэл. Бизнес не исключает, что это приведет к увеличению средней премии. За год размер выплат вырос на 12%. Ранее в Центробанке заявили, что сейчас выдача ОСАГО убыточна для страховых компаний, поэтому предложили усовершенствовать систему назначения штрафов за отсутствие полиса. Минпросвещение заявили, что оценка за поведение не повлияет на допуск государственной итоговой аттестации. В ведомстве отметили, что такая оценка не станет мерой дисциплинарного взыскания и не будет связана с академической успеваемостью. В предстоящем учебном году 10 школ в каждом регионе будут оценивать поведение учащихся со 2 по 8 класс. Будет трехуровневая система – образцовое, допустимое или недопустимое поведение. В российской премьер-лиге сегодня продолжится четвертый тур. В частности, действующий лидер «Краснодар» дома встретится с «Ахматом», а ЦСКА примет «Факел». Накануне в первом матче тура «Оренбург» и «Локомотив» сыграли в ничью 1-1. В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» опережает ближайших преследователей на 3 очка в первой пятерке «Зенит», «Спартак», «Балтика» и «Махачкалинская Динамо». Далее на русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио два лица мужского пола. Андрей Макеев и Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
2: Эй, кто слушает «Крутой по-русски» летом, того порадует с утра минуэтом.
3: Ух ты, необычная фразочка вашего знакомого. Вот Мишка сейчас добавил свой вариант, как пример, да, что можно было сказать утром в 10.02 по московскому времени в эфире русского радио. Если у вас есть какая-то фразочка, которую вы хотите добавить к тому, что сказал сейчас Михаил, может быть, даже в рифму что-то такое, да, ну, продолжить рифму, что называется.
2: Как летом.
3: Ну, как вариант. Вы можете написать нам сообщение. У нас сегодня тема необычная, фразочка вашего знакомого. То есть вспоминайте, что кто говорил, и пишите нам. Можно оставить.
2: Мы потом, соответственно, дистанцию это все отнесем.
3: Ну, смотря какие фразочки, да. Фразочки бывают разные. За некоторые фразочки, может быть, и на какой километр. Ладно. У нас все по-доброму. У нас у всех продолжается самое приятное доброе утро. Давайте мы это настроение поддержим. Пишите свои сообщения, оставляйте их непосредственно во ВКонтакте. Вы можете в Максе зайти, посмотреть на наши светлые прекрасные лица. И вот под постом нашей сегодняшнюю тему, можно оставить свои сообщения. Мы ждем рубрику «Мишкины фишки».
2: Конечно.
3: У Мишки на этом не закончились слова.
2: Вы что, думаете, все, что ли?
3: Да, в рубрике «Мишкины фишки» там таких слов мы с вами услышим, что я не знаю,
2: уши
3: будем ли мы работать дальше после этого. Но тема интересна, рубрика «Мишкины фишки».
2: Конечно.
3: Слушаем крутые песни, без них мы вообще не представляем наше с вами утро.
2: Андрей, ты что-нибудь вообще приготовил сегодня?
3: Я тут, если кто-то не заметил, минуты три уже сижу, разговариваю и не замолчу на этом, потому что у меня, знаешь, как классная новость. Чему вам могут, от чего вас могут спасти, чем вам могут помочь? Всего 10 минут рисования в день. У этого есть какая-то, знаешь, даже полезная функция. Поэтому, если вы умеете, не умеете, беретесь и рисуете. Но для начала послушайте новость, пожалуйста. Для начала послушайте Славу. Давайте все по порядку. Слава, Владимир Пресняков, новость и дальше погнали.
2: И новость тоже будет славная.
3: Обязательно.

0: Всего 10 минут рисования в день могут заметно снизить уровень стресса.
1: Вот Владимир Пресняков тому доказательство. Такая песня получилась. Человек порисовал чуть-чуть, и вот.
0: Слушай, можно котят рисовать.
1: Да. Или котяру.
0: Да. Исследование показывает, когда человек сосредотачивается на линиях и формах, мозг переключается с тревожных мыслей, а организм расслабляется.
1: Главное, чтобы рисовали не вас. Или даже если вас рисовали, то не показывали вам, потому что, мне кажется, шарж какой-нибудь, да, такой?
0: Слушай, ну, если рисуют...
1: Или карикатуру.
0: Рисуют вас...
1: Да.
0: Ну, это тоже, знаешь, не шевелиться, главное. Вот так вот.
1: Ну, да.
0: Все, что я могу сказать на это. Ну, и потом не забудьте одеться, да, если рисуют вас.
1: Конечно, ну, это безусловно.
0: При этом художественный талант вообще не нужен, что самое интересное показывают эти исследования. Поэтому, если у вас получаются каляки-маляки, вы уж себя сильно-то не ругайте за это. Да,
1: продолжайте.
0: Современное искусство, в принципе, если зайти в музей современного искусства...
1: Там такие каляки-маляки. А стоят?
0: Вот именно, да. Тут сразу хочется схватиться за какое-нибудь лекарство. Потому что сколько они стоят, эти картины?
1: В аптеку хочется.
0: Да. Значит, что пишут нам вот эти вот исследователи? Достаточно взять карандаш и 5-20 минут...
1: Да.
0: Тут уже
1: у кого как получается.
0: У кого сколько времени есть.
1: Да, да, да.
0: 5-20 минут. Ну, если многодетная мать, то 5 минут. Если отец.
1: Многодетный отец, то 30.
0: Взять карандаш и 5-20 минут рисовать все, что приходит в голову, не оценивая результат. Все абсолютно.
1: А прям вообще без ограничений.
0: Да. И вот здесь даже написано дальше. Кажется, пора заводить альбом. И нет, это не для детей. Естественно, это не для детей. Это для психологов будет интересно. Детям это не интересно. Дети свои каляки-маляки нарисуют.
1: Все, что
0: там
1: нафантазировал, да, показал, да, психологу.
0: Не знаю, стоит ли показывать.
1: Да, мне кажется, не стоит.
0: Потому что если придешь к психологу, и он такой раз начнет ли ваш альбом. Ну, просто хочешь поделиться.
1: Случайно выпал из документов.
0: Или знаешь, не так.
1: А что это такое?
0: Подруга твоя пришла в гости, или друг какой-нибудь, знаешь, который практикующий психолог. И ты смотри, что я тут нарисовал.
1: Не, просто лежит на столике. Он такой, а это что такое? Говорит, да, это я рисовал просто. Это серьезно? Это ты рисовал?
0: И начинает такой раз перелистывать и такой, это тоже твое, да?
1: Слушай, ну у меня большая практика, ты знаешь, но я такого еще.
0: А это ты тоже, да? Это тоже твоя рисунка? Ну, вот это да. Слушай, я тебе телефончик напишу один, тут одного знакомого.
1: Да, потому что здесь...
0: Позвони сегодня же, позвони ему.
1: И я смотрю, а вот это тоже ты рисовал, да? И на всякий случай халаты и тапочки тоже приготовь.
0: Надолго лечение.
2: Крутое по-русски. Реклама на русском.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-16.
6: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама о «Гермес» не является публичной офертой.
9: батарейкой.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
12: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц.
14: Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультанта.
15: К сожалению, более точно про завтрашнюю погоду мы узнаем лишь послезавтра.
16: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: утро. Вкрутую. По-русски.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Обсуждаем с вами необычные фразочки вашего знакомого. Артем написал. Один друг его, когда ему звонят с незнакомого номера, он отвечает: «Кто здесь?» Один раз ему ответили: «А кого вы ждете?» И он не растерялся, внимание, а ответил: «Кого я жду? Море счастья».
2: Слушай, ну фантазия хорошо работает, да? То есть сразу найти, что сказать. Потому что ты, когда долгое время что-то говоришь, какую-то одну фразу, ты же даже не ждешь, что тебе прилетит какой-то ответ.
1: А тут внезапно,
2: раз, и все. Это когда раньше были, знаешь, вот обыкновенные такие телефоны, не городские. Всегда люди звонили, например, путали, я не знаю, зачем они звонили мне. И когда я брал трубку...
1: Зачем?
2: Знаешь, когда я брал трубку, говорили: «Алло, а это кто?» Спрашивали у меня: «Алло, а это кто?» И меня все этот вопрос, знаешь, выбешивал. Я говорю: «А вам кого надо? Вы зачем? А кто это?» И люди сразу после этого клали трубку.
1: Или когда ночью, знаешь, тебе звонят: «Алло, что делаешь, не спишь?»
2: Да, но это...
1: Что не спишь?
2: Обычно голосом начальства это звучит, фраза такая. Ну, периодически бывает у меня такое в жизни. Алло, ты не спишь? Галина написала.
1: Давай не будем раскрывать все тайны, как ты попал на радиостанцию и все остальное.
2: Да. Просто, знаешь, просто иногда вовремя взять надо трубку.
1: Да.
2: Вот здесь надо...
1: И не уснуть.
2: Да. Не проспать свое счастье.
1: Вот, когда
2: тебе звонят и говорят: «Спишь?» Ты говоришь: «Нет». Молодец.
1: Рецепт успеха от Андрея Маке. Андрей, ты должен написать книгу. «Как я не проспал свое счастье».
2: Там книга будет состоять на три тома.
1: Галина. И все фотографии.
2: Как я сплю, и потом я просыпаюсь.
1: Да, в конце с глазами такими.
2: И с трубкой телефона.
1: Алло. И облачко такое: «Алло».
2: Галина написала: «Моя подруга, если что-то не сделали, говорит, кто за тебя это делать будет? Вася Лямочкин». И далее Галина спрашивает: «Кто такой Вася Лямочкин? Никто не знает». Ну, Галина, может, не знает. Миша-то, может, не знает. Я, может, не знаю. Люди слушают, не знают. А да. Подруга-то...
1: Знает, причем очень хорошо.
0: Вкрутую. По-русски.
3: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
3: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатое с Довлатовой» на русском радио.

0: Вот, собственно, ответ, почему ей нравится.
1: Какой?
0: Только что был в крутую по-русски.
1: А, вон.
0: Она просто слушает нас.
1: Нет, я думаю,
0: Андрей, знаешь... ну что ты не понимаешь, я не понимаю, тебе все объяснять надо.
1: Вообще, твои фразочки объяснять надо, а все остальные могут даже, наверное, и не объяснять, потому что и так забавно. У нас сегодня тема «Необычная фразочка вашего знакомого». Возможно, ваша знакомая подруга поэтому и любит находиться часто, быть одной, любит быть одной, потому что можно такие вещи наговорить. Хорошо, что никто не слышит, как говорится. Есть такая поговорка.
0: Да.
1: Анастасия сообщает, когда что-то случается вместо мата, мой знакомый говорит фразу, и здесь в кавычках написано «собачий по голове». Я не знаю, что это значит, просто смешная фраза. Анастасия очень-очень молодая и наивная, потому что собачий здесь пропущено какое-то слово, но я думаю, что слово «хвост», да, например, «хвост собачий по голове». Очень
0: или
1: здесь гораздо смешнее.
0: Собачий нос.
1: Да.
0: Собачий нос по голове.
1: Или, да.
0: Глаз.
1: Да, Вера написала: моя знакомая на любой совет отвечает: прополощи глаза. Вот тоже забавно.
0: Это очень хорошо.
1: Не видишь, что ли?
0: Ты что творишь? Прополощи глаза.
1: Рената сообщает: раньше дедушка говорил ёшки-матрёшки и японский городовой. Но дед, естественно,
0: где он служил, мы понимаем.
1: На Окинаве кроты изучал, поэтому оттуда и взял. Это ёшки-матрёшки и японский городовой.
0: Ёшки-матрёшки и с ноги.
1: Да. Это такой удар в карате.
0: Это в Японии.
1: Я думаю, что это даже любой удар в карате можно назвать.
0: Ёшки-матрёшки.
1: Ёшки-матрёшки.
0: Нет, это когда не отбиваешь удар. Когда не успеваешь блок ставить. А мой дед, кстати...
1: И знаешь, нет, когда не отбиваешь удар, когда не отбиваешь удар, ты говоришь «собачий по голове».
0: Да-да-да. Кстати, мой дед делал еще круче. Он чихал, и, во-первых, чихал очень громко. Все даже на 9 этаже слышали, он такой...
1: На Окинаве даже слышали.
0: Даже там. И он, когда чихал, говорил тоже культово, прямо так... Будь здоров, спасибо, пожалуйста.
1: То есть он не ждал, пока вы скажете.
0: Мы не успевали.
1: А от вас и не дождешься. В его возрасте, знаешь, надо успевать сказать, потому что сам
0: понимаешь. Потому что время идет.
2: Крутую по-русски.

0: Крутые фишки от Набокова Мишки. Мишкины фишки на русском радио.
1: Есть чудеса. Улыбка, веселье, прощение, вовремя сказанное слово и Мишкины фишки. Александр Степанович Грин. Сегодня мы обсуждаем необычные фразочки вашего знакомого, поэтому я предлагаю что сделать? Поговорить про вот эти самые необычные фразы и еще более необычные значения этих фраз. Вот, например, слышали ли вы, Андрей, и ты слышал вот когда-нибудь фразу «ходить гоголем»?
2: Угу.
1: Слышал?
2: Угу.
1: Серьезно?
2: Угу.
1: Я что-то не часто, мне кажется, что-то мне подсказывает, что я ее слышал. Где ты ее слышал?
2: Ну, где-то слышал, ну, на там, улице так, говорили так, мне, наверное.
1: Так врать прям в лицо?
2: Врать?
1: Не слышал ты ничего. Многие связывают...
2: А что ты спрашиваешь тогда у меня? Как моя жена, знаешь, которая мне сначала говорит, а потом отвечает за меня. Да ничего ты не знаешь.
1: Не, слушай, ну если бы ты правду сказал, я бы сказал, да, слышал.
2: То есть правду сказать, значит, что нет, не слышал. У тебя в сценарии написано, Андрей отвечает, нет, не слышал. А Андрей не по сценарию ответил, да?
1: Нет, Андрей просто соврал.
2: Все, сиди, рассказывай.
1: Нет, просто нагло соврал.
2: Дальше.
1: Да, слышал.
2: Без меня.
1: Андрей, ну хватит, все, ну не обижайся.
2: Рассказывай.
1: Короче, многие связывают эту фразу с Николаем Гоголем, но на самом деле эта фраза восходит к названию «Дикой утки Гоголя». Скажи, что ты и знал и это тоже, да?
2: Я ничего не буду больше говорить.
1: Андрей, все, успокойся. Кто-нибудь принесите таблетки мужчине пожилому. Эта птица, гоголь, ходит, гордо выпятив грудь и откинув назад голову, что и стало основой, собственно, для сравнения с человеком, который держится важно и самоумеренно. Ходить гоголем, вот с такой вот с поднятой головой. Я бы еще, знаешь, добавил к этой фразе еще одно значение. Кто носит каре? Ходить гоголем, да, стильно.
2: Можешь добавлять все, что хочешь.
1: Так, что вам еще интересно рассказать? Еще одна фраза. Андрей, как ты думаешь, что такое фраза «танцевать от печки»?
2: А что я должен ответить, Миша?
1: Ты должен ответить правду.
2: Я не знаю, что это за фраза. Так я должен ответить?
1: Нет, ну, если знаешь, скажи «знаю».
2: Я сказал в прошлый раз, а оказывается, не подходит этот ответ.
1: Нет, ты правду скажи просто.
2: Не знаю, все.
1: Не знаешь, точно?
2: Все.
1: «Танцевать от печки». Рассказываю, эта фраза досталась нам от писателя Василия Слепцова. Он жил в то время, что и Толстой, и Достоевский, Тургенев, поэтому остался практически забытым, но в романе «Хороший...»
2: Не повезло человеку.
1: Жить, да?
2: Жить между Толстым, Достоевским и Тургеневым. А кто такой Слепцов?
1: Ну да. Андрей, какой ты злой вообще, а? Мне жалко человека. Не, ну на самом деле, справедливость восторжествовала. Все, теперь все знают Василия Слепцова, что он написал роман «Хороший человек». Герой в этом романе вспоминает, как его учили танцевать, заставляя начинать у печки и идти через зал танцевальным шагом. И вот каждый раз, когда он ошибался, его снова отправляли танцевать от печки. То есть эта фраза означает «начать сначала танцевать от печки». И вот судя по тому, сколько времени, например, Сергей Лазарев репетирует со своей подтанцовкой, да, фраза «танцевать от печки», мне кажется, уже к нему перешла. Он так всем говорит: «Так, танцуем от печки».
2: Танцевать от печки, это, знаешь, для осанки полезно. То есть ты раз на ней выпрямился и пошел и с жаром. Но лучше спиной не поворачиваться. Потому что там все, концертный наряд, к сожалению, испорчен. Если танцевать от печки.
1: Да, особенно танцором Сергея Лазарева.
2: Ну да.
1: И, наконец, вряд ли, я уверен, кто-то догадывался, что многие легендарные фразы имеют продолжение. Андрей, смотри, как интересно. «Тише едешь, дальше будешь от того места, куда едешь». Как тебе такое продолжение? «Два сапога пара, да оба на левую ногу надеты». «Бедность не порог, а несчастье». «В здоровом теле здоровый дух, редкая удача». И, наконец, моя любимая. «В крутую по-русски послушать, круто выходные провести».
0: Мишкины фишки на русском радио. Новая песня на русском.
3: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Кулинарят утро Макеев Набоков. В крутую по-русски.
1: Необычная фразочка вашего знакомого. Нам пишут разные тут истории. Угу. Ольга сообщает, значит, раньше, когда нам звонили на домашний телефон, папа брал трубку и говорил: никого нет дома.
2: Причем мужским таким голосом, брутальным.
1: Да.
2: Никого из взрослых нет.
1: Слушай, ну военкомат, с военкоматом такая шутка, видимо, не прокатывала. Я думаю, когда стучаться...
2: Нет, до определенного момента, пока не пришел военком.
1: Тук-тук-тук, никого нет дома.
2: А кто говорит?
1: Никто. Никого же нет.
2: Никого нет дома. Надо вот так говорить, как попугай.
1: Детским голосом.
2: Нет, голосом попугая надо говорить, она нормально.
3: Никого нет дома.
1: Тот случай, когда ты сначала...
3: Никого нет дома.
1: Тот случай, когда ты сначала учишь попугая разговаривать, а потом попугай учит тебя разговаривать.
3: Никого нет дома!
1: Нурия сообщает нам: доброе утро, крутышечки! Сегодня я по праву считаю, что утро мое. Потому
2: по
1: что
2: причине?
1: У меня сегодня день рождения.
2: Ничего себе, давай поздравим. Нурия,
1: Нурия,
2: сколько вам? 18.
1: Нурия, ты так спрашиваешь, Нурия, сколько вам? Как будто она тебе прямо сейчас и ответит в этом же сообщении.
2: Ну, я ее представил.
1: Я представил. Я сейчас разговариваю голосом Нурии. Смотри на меня, я есть Нурия.
2: А я тебе и говорю. Я с тобой общаюсь. Ты вместо Нурии.
1: Неприлично задавать Нурии такие вопросы. А по теме.
2: Я же сказал 18.
1: А по теме. Одна моя знакомая, когда хочет сказать, как она шокирована, говорит: я чуть в окно не вышла, но я из Казани. Слушайте, но, конечно, фраза смешная, я считаю, да?
2: Да.
1: Но когда такая подруга дома, можно посмеяться и все остальное, поддержать разговор. Но...
2: На всякий случай окна надо закрыть.
0: Вкрутую по-русски. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: С вами Ольга Бузова. И я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк. 0+.
9: Гипермаркет Офис Мак.
10: Звонок для учителя.
11: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии, дневники от 39 рублей, обложки любых форматов для всех школьных программ и тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
9: Экономьте с Офис Мак.
12: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
13: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
12: Реклама. ООО Керхер. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
14: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
12: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
16: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
17: Я ваш сын.
10: Или падают.
18: Никакой ты ему не сын.
19: Так вломился.
18: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
20: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
21: Вот видите, не сделали и переделывать не пришлось. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Работы по-русски. Крутую.
1: Необычная фразочка вашего знакомого. Мы сегодня, я, Миша Набоков, Андрей Макеев, обсуждаем. Вот Анисия написала: сестра говорит себе слабительный чай, мне приготовила. Называется «Чай вырви дно».
2: Идеально, идеально. Когда в молодости занималась спортом, то одна из членов нашей команды ругалась так: блин, дальше запятая, компот, дальше лифчик. Мы все смеялись, и она говорила, что произносится на слог грубее, чем распространенный мат. Ну, то есть получается, что это как что? Как корзина на маркетплейсе у моей жены. Вот, блин, компот и лифчик.
1: Или, знаешь, такая идеальная пятница, ну, для меня. Блин, компот и лифчик в конце.
2: Ну, тебе, знаешь, может быть, даже кефирчик уже достаточно.
1: Ну, в принципе, да, для моего возраста.
2: Можешь на компоте и закончить, я еще там придумал. Моя бабушка всегда говорила: и дальше биться сердце перестало. Я всегда думала, что это, ну, ругательство какое-то, да, оказалось безобидное, как ибица.
1: Это же про фестиваль музыкальный, да, какой-то там?
2: Да,
1: ибица. Проводится.
2: Да, «Бабушка на рейве». Лучшая песня для Артура Пирожкова, новая. Мне
1: название,
2: кажется,
1: да, «Бабушка на рейве».
2: Мы сейчас подаем идею Артуру Пирожкову. Мне кажется, «Бабушка на рейве».
1: «Бабушка на рейве».
2: Идеально.
1: Ибица.
2: Да. Ольга написала сообщение: моя мама всегда говорила: разуй глаза, обуй ноги. Но главное, что не наоборот, да, когда ты разуй ноги и обуй глаза.
1: Ты, кстати, обул глаза уже. Это очки надел.
2: А, кстати, хорошая мысль. Я сейчас пойду переобую глаза и надену солнечные очки и пойду.
1: Чтобы куда ты собрался?
2: Чтобы завтра прийти. А все уже, Миш, все.
1: А, все что ли?
2: Все.
1: Слушай, пролетел вообще незаметно. Спасибо вам огромное. С вами время летит вообще незаметно.
2: Спасибо вам за сообщение, за то, что составили нам сегодня компанию. Завтра в это же время с 9 до 11
1: обязательно будем.
2: Мы будем с вами обсуждать все остальное. Не забудьте обуть глаза и разуть ноги. Ну или наоборот, как хотите, как вам больше всего нравится.
1: Или переобуть глаза.
2: Конечно, да.
1: Как получится.
2: Тебя, Миш, компот ждет и все остальное.
1: И лифчик.
2: Лифчик.
0: Макеев, Набоков. Вкрутую. По-русски. В главном утреннем шоу страны.

0: сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь, температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты.

0: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
1: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Вступил в силу закон о расширении перечня осужденных, которые могут подписать контракт с Минобороны. Проходить военную службу можно будет в случае неснятой или непогашенной судимости, например, за контрабанду наркотиков или наличных денег, организацию незаконной миграции или утрату документов, содержащих гостайну. При этом заключить контракт с вооруженными силами до сих пор не могут лица, осужденные за терроризм, диверсии, шпионаж и госизмену. В МВД посоветовали гражданам отключать персонализированные ответы в умных колонках. Это позволит защитить частную информацию, хотя производители утверждают, что запросы анализируются для системы рекомендаций. Кроме этого, в ведомстве говорят, что через настройки аккаунта следует отключить голосовые покупки, иначе дети случайно могут оформить ненужные заказы. Базовый набор подготовки к школе подорожал до 19 тысяч рублей. Газета «Коммерсант» пишет, что это на 11% больше, чем в прошлом году. Причем с июня и до середины августа сократились продажи основных позиций товаров для школьников. Более чем на 10% упал спрос на дневники, рюкзаки и форму. Продавцы связывают это со снижением числа учащихся и желанием потребителей экономить. Например, вместо школьной формы выбирают повседневную. Свыше 70% опрошенных россиян заявили, что не любят медленных водителей. Как пишет РИА Новости, наиболее нетерпимы к спокойной манере вождения жители Дальнего Востока и Сибири. В основном не нравится медлительность при перестроении или же занятая левая полоса при свободной правой. Оказалось, что 17% респондентов не испытывают раздражения к неторопливым водителям. Себя к ним относят 13% участников опроса. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: И как это у них получается у любого утреннего шоу, будь то шоу выходного дня или шоу по будням, как вот они, как они с утра просыпаются, себе нужно настроение какое-то еще достать, где-то как-то там взбодриться и страну взбодрить, я не понимаю. Так или иначе, вкрутую по-русски, ребятки, спасибо большое вам за это утро, за бодрость, за настроение, за этот запал. Ну а дальше понятное дело, что многие проснулись, у кого-то уже вообще половина дня прошло. Так или иначе, знаете, чем заняться вместе и под музыку русского радио. С этого часа у микрофона Макс Орлов. Выходной день. Надеюсь, что вас сегодня не будут лишний раз беспокоить звонками, смс-ками, какими-то делами, просьбами. Есть только вы, родные, близкие, любимые, друзья, конечно, и наш еще прекрасный остаток лета.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Переживи 3 месяца зимы, и 4-й получишь в подарок.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

кто, как не дети, почувствовали приближение сентября, почувствовали школу. И да, в общем, в августе дети начинают чувствовать школу так же, как взрослые понедельник вечером в воскресенье. Каникулы вроде еще не закончились, солнышко светит, можно гулять, но где-то вдалеке уже слышится тревожный шорох тетрадок и голос: «А портфель у тебя собран, а голову ты дома не забыл?» Так что детям сейчас главное не паниковать, до сентября еще время есть, дожать лето по полной, поэтому взрослые, вы тоже наслаждайтесь каникулами детскими, хотя понимаю, что главный отдых начнется, когда дети пойдут в школу. Сам такой. Город.

0: Реклама на русском.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерный внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: Что ж, получается, на мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
18: Ремонт в квартире – лучший способ узнать, сколько неприличных слов знает твоя интеллигентная жена. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Как же? А студия на волнах Русского радио. Не знаю, как вы, я тут пою так, что стены сотрясаются. И приятность в том, что нет соседей слева, справа, сбоку, сверху, снизу. Таких же радиостанций. Поэтому мы тут все поем, наслаждаемся тем, что происходит за окошком. Если в вашем городе сегодня не сильно солнечная погода, знайте, что мы дарим эту самую погоду вам. Держите, берите, впитывайте, дышите этим летом. Пускай вам будет хорошо, как поется в песне. Нет у природы плохой погоды, поэтому нам хорошо.
1: Погода, плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. Ау, Т-банк 0+.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

0: Произвольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogeta.t2.ru.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
10: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
11: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек «Крок энд Дилли» 6 штук за 19 рублей.
13: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
14: В «Ленте» гипермаркет «Офис Мак».
15: Звонок для учителя.
16: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. И рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
14: Экономьте с «Офис Мак».
16: ООО «Офис Мак» АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
17: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай «Ру-ТВ». Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
18: Категория 16+.
19: Умный дом – это когда твоя колонка спорит с твоим роботом-пылесосом, чья очередь сегодня наводить порядок. Рекламная служба Русского радио 579-779.

твоего дорогого коллеги, кто решил в середине августа метнуться в отпуск. Ну, или, не знаю, папа, мама, кто угодно, решил в конце лета устроить себе каникулы и уехал вот так вот, сказав: «Ты далеко, я знаю, я вернусь». Ну что ж, ладно, самое главное — набраться и напитаться летом, ультрафиолетом к началу учебного года, к сентябрю, чтобы вы светились и заряжали своей энергией, позитивом всех тех, кто окружает вас, радует и любит. Меня зовут Макс Орлов, вы слушаете Русское радио. Мы любим вас, поэтому дарим вам исключительно любимые песни.

0: Реклама на русском.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: Как отлично провести выходные?
3: Конечно, в Алания Синема.
2: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
3: Уютные кинозалы, невероятный звук
2: и великолепная картинка.
3: Ежедневно с 10 утра.
2: Алания Молл.
3: Московское шоссе 3К.
4: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
5: Тяжесть в ногах, варикоз мешает жить, мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Более 11 тысяч родителей в Северной Осетии получили семейную выплату за 2 месяца действия новой меры соцподдержки. Как сообщает отделение Социального фонда России по республике, на эти цели направлено более 300 миллионов рублей. Размер выплаты для каждой семьи индивидуален, он зависит от доходов. НДФЛ, удержанные поставки 13% и выше, пересчитывают по льготной 6%, а разницу возвращают. Во Владикавказе завершили капитальный ремонт участка улицы Ливаневского. Как сообщает мэр города Вячеслав Мильтихов, от улицы Хаджи Мамсурова до переулка Рыночного специалисты обновили дорожное покрытие, привели в порядок тротуары, установили новые бордюры и поребрики. Перед ремонтом были заменены инженерные сети. Глава города отметил, что капитальный ремонт дорог идет с опережением графика. Выполнено около 45% общего объема работ. В Северной Осетии создают 2 современные модельные библиотеки. Как сообщает Минкульт Республики, их откроют на базе филиалов городской библиотечной сети номер 2 и 4. Сейчас в помещениях продолжаются ремонтные работы. Значительная часть подготовки уже выполнена. Приобретены книги, оргтехника, кондиционеры и музыкальные инструменты. Также заключены контракты на поставку дополнительной мебели. Обновленные библиотеки станут современными пространствами для чтения, обучения и культурного досуга. Работы проводят в рамках национального проекта «Семья». Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости на русском.

0: На русском радио.
1: Утро началось прекрасно, как минимум потому, что будильник сегодня поставлен на паузу. Он утратил власть над нами. Никаких тебе обязательно, нужно успеть, еще 5 минут и так далее. Только солнце, друзья, дорога, вода, шашлыки. У кого какое набор счастья, у кого какая сегодня погода. Август, конечно, не бесконечный, так что эти выходные лучше не откладывать на потом, а наслаждаться сегодня и сейчас, потому что лето, как мы все понимаем, ничего не умеет ждать и откладывать на, вот, на завтра, на послезавтра и так далее. Да, сегодня, здесь и сейчас. Хотите что-то сделать, попробовать, сделайте. Нет желания вообще шевелиться, ну тогда лежите тюленем и тоже наслаждайтесь. Тоже, знаете ли, нужно уметь. А мы будем всегда рядом. Это Русское радио. Прекрасная, добрая летняя музыка для вас.

0: Реклама на русском.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Как отлично провести выходные?
3: Конечно, в «Алания Синема».
2: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
3: Уютные кинозалы, невероятный звук
2: и великолепная картинка.
3: Ежедневно с 10 утра.
2: «Алания Молл».
3: Московское шоссе 3К.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
6: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
7: Информация об условиях, сроках месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Я обожаю зиму, но только летом.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе 64 92 00.

Градусы. Градусы. На русском радио рядом с тобой замедляется время. Опять про ресницы, опять про красоту. Это ж какие нужно иметь ресницы, что так покоряют сердце, что так заставляют сбиваться дыханию. Ну что ж, ладно, красота действительно спасет мир. Знать бы еще, когда она собирается это сделать. А так или иначе, девчата, знайте, верьте, что мы точно оцениваем все ваши старания каждый раз. И каждая ваша улыбка, каждый ваш взгляд не проходят напрасно и просто так. Но хочется сказать за красоту. Русское радио, здесь все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
11: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
12: 0+.
13: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
14: Жена меня все время ругает, что дома сидим. Давай сходим куда-нибудь. Ну вот зачем? Чем? Потом все равно идти обратно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

видимо, прилетела ответочка от Юлианы Карауловой. Самолеты, самолеты. Новинка в эфире Русского радио. Ну что ж, тут самое главное, чтобы без задержек на вылет. И тогда все будет в полном порядке. Русское радио здесь, с вами. Экватор августа, 15.08, если что. Если вдруг откладывали потом, что-либо сделайте это сегодня и сейчас. Да, выходных осталось не так много этим летом. Русское радио с вами. У микрофона Макс Орлов. Отличного дня.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
4: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте. 190-200 граммов, 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
4: Реклама ООО «Керхер». ОГРН 104 779 606 3072.

0: Ремтес Офис Маг.
1: Офис Маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Экслантикс ЕТ. Первоклассный комфорт Экслантикс ЕТ8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Да, если между мной и тобой вечер, но значит, где-то фонит, сквозит. Как будто бы сквознячок, который, ну, от которого нужно либо избавиться, либо к которому привыкаешь. Ну, не каждый коллега на работе бежит сразу закрывать окна и говорит: «Эй, меня продует!» Знаете ведь, да? Ну, наверное, в отношениях что-то подобное. Это «Оскар» на волнах Русского радио. Мы же получаем заветную награду, статуэтку, лишь только за внимание. Поэтому ваше внимание для нас ценно, на вес золота, и мы ответим обязательно взаимностью. Музыка скоро вернется.
1: Реклама на русском.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный.
4: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
10: Зима – это такое время, когда люди начинают хорошо разбираться в аккумуляторах.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство поручило принять дополнительные меры для поставок топлива в регионы. Вице-премьер Александр Новак провел совещание с губернаторами, представителями профильных ведомств и отраслевых компаний. Федеральная антимонопольная служба заявила, что контролирует розничные цены на заправках. Во многих регионах сохраняется дефицит бензина. Чтобы стабилизировать ситуацию, Кабинет министров запретил экспорт горючего. Кроме этого, разрешили продавать бензин классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Центробанк рекомендовал кредиторам поддержать бизнес, пострадавший от атак ВСУ на склады, заводы и торговые объекты. В сообщении регулятора указано, что, среди прочего, можно реструктурировать задолженность, даже если нет права на льготный период. Еще не стоит начислять штрафы. ЦБ просил финансовые организации направить клиентам обновленные графики платежей, не требовать досрочного возврата денег и не повышать ставки по выданным займам. Первые два месяца учебы у первоклассников будет не больше 3 уроков в день, по 35 минут каждый. С ноября по декабрь количество уроков увеличится до 4. Это следует из рекомендаций Минпросвещения. В письме говорится, что для учащихся первых классов должна быть снижена образовательная нагрузка согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям. Ближайшее полное солнечное затмение состоится в августе следующего года. Его можно будет увидеть с территории Испании, стран Африки и Ближнего Востока. Как пишет РБК, там уже забронированы многие места и туристические туры в наиболее удачных точках наблюдения. Если это затмение пропустить, то следующее можно будет увидеть только через 90 лет. Центральная Россия окажется лишь в зоне частичного солнечного затмения. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Пустите меня туда, туда и вот туда. Пока я здесь нажимаю кнопочки, я ставлю вам прекрасную, добрую музыку. Некоторые уже умудряются уже несколько праздников отметить к этому часу, к этому времени. Ну что ж, ладно. В общем, в этом деле мы точно прокачаны максимально. Отличного, хорошего дня каждому слушателю радиостанции. Всем, кто сегодня и сейчас отдыхает вместе с Русским радио. Взять нас можно через, при помощи приложения куда угодно, на край света в том числе. А поэтому, друзья мои, всем, кто с нами, большой привет от меня. Как и всегда, особая музыка, особенное настроение. Ну и те песни, с которыми будет просто-напросто хорошо. Здравствуйте!

0: Реклама на русском.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен.
1: В новогодние праздники человек на 80% состоит из майонеза.
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: мне кажется, тот самый танцевальный флешмоб, который был когда-то запущен в социальных сетях, еще где-то теплится, жив. Ну, просто потому, что каждый из нас немножечко флешмоб. Когда звучит песня, которая отзывается в сердце, мы делаем такие движения, которые присущи исключительно нам. Вот кто-то бы снял, запустил, запостил, и пошло бы дальше. А так, танцуйте в удовольствие, не смотрите ни на кого, и пускай вам будет хорошо. Это Русское радио. К музыке вернемся скоро.
1: Реклама на русском. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек «Крок энд Дилли» 6 штук за 19 рублей.
11: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
12: В «Ленте».
13: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
14: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
15: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
16: 0+.
17: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3/7/2026.
18: Включил функцию автопарковка. Машина 3 раза объехала двор и, не найдя места, испуганно вернула мне руль. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: находится как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Город в летние выходные. Согласитесь, как будто бы меняет характер. Меньше спешки, больше открытых веранд, велосипедов, прогулок, людей с выражением лица. Сегодня я никому ничего не должен. Телефон, естественно, потише, а то и вообще убрать его. Ну и все дела откладываются на понедельник. В общем, выходные летом в городе созданы не для планов, а для историй, которые потом принято вспоминать. Всем, кто за городом, тоже отдельный большой летний привет. Главное, что нас всех объединяет, это музыка и русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
8: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
11: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
12: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
13: Подробности на campageta.t2.ru.
14: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
15: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
16: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
17: ООО «РВВ». ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
18: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб чемпионов.
19: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
20: Гипермаркет «Офис Мак».
21: Звонок для учителя.
22: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
20: Экономьте с «Офис Мак».
23: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
24: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
25: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
26: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
27: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
28: Вот это ухватил!
29: Ура! Купила! Мое!
30: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
31: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
32: Музыка для романтических встреч нужна, чтобы заглушить хруст суставов. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Сергей Лазарев на волнах Русского радио. В следующем чате начинается стол заказов. Сейчас привет и поздравления, поэтому если вы молчать не можете, ну тогда заявите о том, что происходит в вашей жизни. Хорошего, прекрасного, очень хорошего, опять же. И я с удовольствием озвучу все это дело, прочитаю, еще и песню вам какую-нибудь поставлю. Так что да, настроению сегодня летнему быть, даже если за окошком солнышко у вас сегодня не светит. Погода капризничает, знаете, что у вас есть персональный музыкальный солнце, это Русское радио. Макс Орлов, микрофон, здравствуйте.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
3: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
4: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
5: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Современный, мощный. В августе выгода до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военные. Госслужащим и участникам СВО от ООО «Гермес». Ждем вас по адресу: Минеральные воды, Автомобильная, 19. Реклама. ООО «Гермес». Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои возможности и риски. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комната. И соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще две комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
8: Круглосуточно.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультанта.
10: Из новогоднего настроения у меня сейчас только глаз дергается в такт гирляндам.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Более 11 тысяч родителей в Северной Осетии получили семейную выплату за 2 месяца действия новой меры соцподдержки. Как сообщает отделение Социального фонда России по республике, на эти цели направлено более 300 миллионов рублей. Размер выплаты для каждой семьи индивидуален, он зависит от доходов. НДФЛ, удержанные поставки 13% и выше, пересчитывают по льготной 6%, а разницу возвращают. Во Владикавказе завершили капитальный ремонт участка улицы Ливаневского. Как сообщает мэр города Вячеслав Мильтихов, от улицы Хаджи Мамсурова до переулка Рыночного специалисты обновили дорожное покрытие, привели в порядок тротуары, установили новые бордюры и поребрики. Перед ремонтом были заменены инженерные сети. Глава города отметил, что капитальный ремонт дорог идет с опережением графика. Выполнено около 45% общего объема работ. В Северной Осетии создают 2 современные модельные библиотеки. Как сообщает Минкульт Республики, их откроют на базе филиалов городской библиотечной сети номер 2 и 4. Сейчас в помещениях продолжаются ремонтные работы. Значительная часть подготовки уже выполнена. Приобретены книги, оргтехника, кондиционеры и музыкальные инструменты. Также заключены контракты на поставку дополнительной мебели. Обновленные библиотеки станут современными пространствами для чтения, обучения и культурного досуга. Работы проводят в рамках национального проекта «Это семья». Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. Новости. На русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ах, я бы тоже хотел сейчас где-нибудь на лежаке под звуки любимой волны делать что-то или, наоборот, не делать что-то, наслаждаться, кайфовать. От субботы, 15 августа сегодня сейчас, самый... Это, конечно, не экватор, но вот в августе прям вот все должно радовать максимально. И ощущение приближающегося сентября, начало нового и рабочего, и учебного года, оно как будто заставляет тебя брать от этого лета все. Рассказывайте о том, что происходит в вашей жизни, передавайте приветы, поздравляйте. Для этого, собственно, стол заказов и существует. Сообщения не забывайте подписывать. Меня зовут Макс Орлов, будем с вами знакомы. Ну, а я напомню, что сегодня, 15.08, отмечает свой день рождения певица Нюша. Да-да, любимая нами Нюша. И мы, конечно же, поздравляем от всей нашей большой музыкальной семьи, от всех наших слушателей, от тех, кто писал сообщение, поздравлял. Давайте я сейчас все это объединю в одно целое, и Нюша это полетит сейчас и заставит лишний раз улыбнуться. Нюша, дорогая, с днем рождения тебя, пускай в жизни звучат только любимые ноты, аккорды, рядом находятся правильные люди. Но поводов для новых хитов, песен будет, пускай, гораздо больше, чем поводов для каких-нибудь грустных сторис. В общем, любви, вдохновения, счастья, громкого как хиты, знай, что любим, ценим. С днем рождения!

0: Пам-пам-пам. Дорогой русский, пишет Марина. Всем водителям и пассажирам, кто в дороге, пожелаю терпения, легкой дороги, хорошего настроения и позитива. Я почему-то читаю пиво. Не знаю, позитива, пиво. Нету никакого сходства. Не знаю. Солнце припекло. А, дорогой русский, мама Кристина написала. Настроение всем, несмотря на дождливую погоду. Мои дорогие сынули, Ростислав, Арсений, муж Виктор, я вас люблю. Так, судя по всему, не из Москвы пишите, потому что в Москве солнышко светит. Маме Учкудук. А, нет, это песню вы хотите? Ну где я вам ее такую сейчас достану? Семье из Киясова. Большой привет, хорошего дня. Чтобы дождик прошел побыстрее, пожалуйста, веселую песню. Вот веселую, это можно, это по нашей части.
1: Реклама на русском.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: Как отлично провести выходные?
3: Конечно, в «Алания Синема».
5: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
3: Уютные кинозалы, невероятный звук
5: и великолепная картинка.
3: Ежедневно с 10 утра.
5: «Алания Молл».
3: Московское шоссе 3К.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
7: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
8: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
9: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Купила фитнес-браслет. Теперь знаю, что до холодильника 12 шагов.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем. Час приветов и поздравлений. Дорогое русское радио, пожалуйста. Привет. О, Катя! Катя вернулась недавно из командировки. На Мальдивах была. Холодно в Москве. Только русское радио поднимает настроение. В эту субботу турагентство по всему свету. Большой-большой привет, Катя, Катенька, Катюня. Знаю просто этого слушателя. Узнаю по аватарке, скажем так. Ваша лучезарная улыбка заставляет улыбаться и меня. В том числе там хорошо, а дома лучше. Раз уж вы вернулись, тогда, в общем, погоду мы сейчас настроим, и будет здесь так же тепло, как на Мальдивах. Может, даже лучше. Дорогое русское, большой привет мужу Ивану. Хочу пожелать настроения. Поскорее пойти на работу. Я всегда рядом. Твоя любящая жена Юлия. Все будет хорошо. Согласен. Из Тольятти сообщение от Маши. Дорогое русское радио, пожалуйста, поздравьте, передайте привет всем, кто слушает русское радио, чашку любимого напитка, любимую песню и никаких дедлайнов. Вот это по-нашему. Маша, Тольятти, большой привет. Вот вам солнечная песня о том, что нужно делать. Девиз по жизни.
2: Что

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Антоновка по-русски. Придумал.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Полетели ваши приветы. Из-за Саратова пишет Вячеслав. Мы на даче с супругой и сыном. Пожалуйста, привет любимой жене Ленульке, сыночку Славочке. У нас завтра 24 года, как мы стали семьей. Вот это повод. Представьте, что будет, когда 25 лет. Юбилейчик. Так что, да, цените эти моменты. Это прям прекрасно. Дорогой русская, Виктория пишет. Всем пожелать хочу хорошего настроения. Потихонечку настраивать с родителем на школу. Да, Виктория, зачем вы о плохом? Наоборот, я считаю, когда дети пойдут кто в сад, кто в школу, родители как будто бы немножечко выдохнут, потому что за 3 летних месяца порой не у всех хватает терпения развлекать, показывать что-то и так далее. Хотя, конечно, дети, это прям счастье. Наслаждаемся. Маме Юле большой привет от Таси, братику Макару, папе Александру. Я вас обожаю и люблю. Готово. Любим жене, Манечке Железовой, большой привет. Константин из Луганска. И еще всего хорошего моей семье Золотовых, маме Насте, папе Мише, сестрам Дарье и Валерии, а также моему дедушке Владимиру, чтобы лето не кончалось, написал Алексей. Да, я так хочу, чтобы лето не кончалось. Где-то я это уже слышал.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Друзья, знакомые, беру да и пишут сообщения. Мне приятно, подслушиваю тихонечко. Ладно, всем слушателям русского радио, мы тут с вами равны. Нас объединяет музыка, ну, иногда голоса ведущих в том числе. Так или иначе, мы здесь встречаемся на волнах, и нам с вами, надеюсь, приятно. Так, искренне ваши привет от Ирины, всем, кто слышит и слушает нас. Ну, таких, кстати, очень много. Кейл написала: привет своей маме Наталье, скажите, что очень сильно люблю. А Кейл — это производное от какого имени? Интересно. А? Дорогая русская, привет из Германии. Мою сестру Елизавету с днем рождения. Мы тебя очень сильно любим. Всего самого наилучшего. Кикс. Подпись. Интересно. Кикс, Кейл. Это все не связанные сообщения. Но что-то где-то, может, я что-то пропустил. Может, день ангела какой-то сегодня. Так, Нурию из Казани пишет: Алла, я поздравляю, здоровья, счастья, благополучия, удачи, добра. Левица Нурия, танцуйте, пойте, жизнь прекрасна и музыкальная. Это правда. Напомню, наш координат 916-003-105-7. Если вдруг по какому-то поводу и причине груститься, вот вам песня от Ирины Дубцовой. Давайте грустить вместе.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, прям реально финишная прямая. Большой привет от Анюты всем, кто слушает русское радио из солнечной Молдавии. Конечно же, всем отличного, прекрасного дня. Готово. Дочь Вероника написала в этот чудесный, но дождливый день. Хочу поздравить мамочку Елену Сидюшкину с юбилеем, ей 55. Пожелать море эмоций и, главное, настроения. Готово. Ну и последнее, наверное. Привет любимым, родным, маме Нине, папе Вите, доченьке Марусе. Люблю, обнимаю, целую, желаю счастья подружкам Нике, Наташе Жигулиной и Олюшке Полозовой. Мечты сбываются, написала Юлия. Ну, не знаю, откуда пришел Илья Крылов. Судя по тому, что он не взмок, там за окном нормально все. Потому что слушатели пишут о том, что где-то идет дождик, не знаю.
2: Вот. Привет, Макс.
1: Загорелый.
2: Из такой, меч твоих пришел
1: нет,
2: я.
1: Нет,
2: из солнца,
1: нет.
2: Из лета, понимаешь, я хорошую
1: не,
2: погоду.
1: Я не мечтаю тебе, только чтобы ты не опоздал на пересменку.
2: Лишь о тебе мечтаю, да?
1: Все, он будет вам петь. Спасайся, кто может. Я предупреждаю. Все, отличного дня. Меня зовут Макс Орлов. Чао, пока.
2: Пока.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
4: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство сообщило о сложной ситуации с топливом в нескольких регионах, поэтому нефтяные компании наращивают туда поставки бензина и дизеля. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям принять дополнительные меры, чтобы регионы получали топливо. Еще необходимо контролировать цены на бензин и дизель для сельхозпроизводителей и на заправках. В Госдуме предложили возвращать часть НДФЛ малообеспеченным семьям с одним ребенком. Как пишет ТАСС, такой законопроект разработали в Думском комитете по контролю. Сейчас 7% от уплаченного налога могут вернуть себе семьи с двумя и более детьми, если средний душевой доход не выше полуторакратного регионального прожиточного минимума на человека. Однако, по мнению депутатов, семьи с одним ребенком тоже могут находиться в сложной ситуации. Особенно это касается неполных семей. Минпросвещение заявили, что оценка за поведение не повлияет на допуск государственной итоговой аттестации. В ведомстве отметили, что такая оценка не станет мерой дисциплинарного взыскания и не будет связана с академической успеваемостью. В предстоящем учебном году 10 школ в каждом регионе будут оценивать поведение учащихся со 2 по 8 класс. Будет трехуровневая система – образцовое, допустимое или недопустимое поведение. Российские синхронистки завоевали бронзу в произвольной программе на юниорском чемпионате мира. Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина заняли третье место в соревнованиях дуэтов. Эта бронзовая медаль стала первой для россиян на нынешнем чемпионате в Будапеште. До этого наши спортсмены завоевали 5 золотых наград. Они выступают с флагом и гимном. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Илья Крылов.
0: Новости. На русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Какой чудесный день, работать всем нам лень. На улице гуляем, под солнцем отдыхаем. Я надеюсь, во всех городах вещания русского радио только солнце и только прекрасная погода. Суббота продолжается, спасибо огромное всем моим коллегам за начало дня в эфире. Ну а мы дальше с вами поехали все ближе и ближе к вечеру. Направление такое. Часики тикают, в Москве уже 15:03. Всем большой летний привет!

0: Реклама на русском.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Женщина порой не знает, чего ей не хватает, пока подруга не похвастается.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

нашу эпоху, хотим мы этого или нет, снова идет осень, и пусть дни предстоящие будут теплыми, ясными и поменьше дождя и холодного ветра. Ну а новый сезон сделает максимально музыкальным русское радио, и репетиция осени у нас уже прямо сейчас. Вместе со Стасом Пьехой он исполнит очень скоро пронзительную песню «Мама». Дождитесь, но сначала успеем послушать «Мото» и «Солнце», которое мы забираем с собою. Ну, как просит Елена Терлеева, так и делаем на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: Гипермаркет Офис.
9: Звонок для учителя.
10: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
8: Экономьте с Офис Мак.
11: ООО Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
12: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
13: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
14: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
15: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
16: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
17: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
18: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-770-9606-3072. Москва.
19: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
20: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
21: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
22: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
23: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
24: Счастье любит путешествия, вкусную еду и веселье, а не вот эту вот пресловутую тишину. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: вот, честное слово, до мурашек. Настолько это было искренне. Спасибо Стасу Пьехе за песню «Мама». И спасибо всем нашим мамам за заботу, за любовь, за те напутствия, которые они всегда нам говорили и говорят, за защиту в детстве. И даже когда мы уже взрослые, мама всегда останется нас горой и сделает все, чтобы мы были счастливы. Дорогие мамы, живите как можно дольше. Мы вас любим. А вас помним и всегда будем помнить и никогда-никогда не забудем.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
8: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на campgeta.t2.ru.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
15: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
16: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви, и детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
17: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
18: В этом весь Т.
17: И в этом весь ты.
19: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
20: Вот это ухватил!
21: Ура! Купила! Мое!
22: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
23: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
24: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
25: Категория 16+.
26: Лето не люблю. Кончается быстро. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

если бы мы всегда прислушивались к словам нашей мамы или нашего папы, меньше бы ошибок в жизни совершили. Или даже если оступились где-то когда-то, не такая бы глобальная проблема была потом. А так, никого не слушаем, дрова ломаем, на одни и те же грабли не то, что там наступаем, ходим по ним, как по бульвару, каждый день. Ну, то, по сути, и получаем. Я, Крылов Илья, надеюсь, у вас никаких проблем, все отлично, и дальше пусть все будет хорошо. Русское рядом.

0: сейчас о погоде. Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в Центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Во Владикавказе 16 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Более 11 тысяч родителей в Северной Осетии получили семейную выплату за 2 месяца действия новой меры соцподдержки. Как сообщает отделение Социального фонда России по республике, на эти цели направлено более 300 миллионов рублей. Размер выплаты для каждой семьи индивидуален, он зависит от доходов. НДФЛ, удержанные поставки 13% и выше, пересчитывают по льготной 6%, а разницу возвращают. Во Владикавказе завершили капитальный ремонт участка улицы Ливаневского. Как сообщает мэр города Вячеслав Мильцихов, от улицы Хаджи Мамсурова до переулка Рыночного специалисты обновили дорожное покрытие, привели в порядок тротуары, установили новые бордюры и поребрики. Перед ремонтом были заменены инженерные сети. Глава города отметил, что капитальный ремонт дорог идет с опережением графика. Выполнено около 45% общего объема работ. В Северной Осетии создают 2 современные модельные библиотеки. Как сообщает Минкульт Республики, их откроют на базе филиалов городской библиотечной сети номер 2 и 4. Сейчас в помещениях продолжаются ремонтные работы. Значительная часть подготовки уже выполнена. Приобретены книги, оргтехника, кондиционеры и музыкальные инструменты. Также заключены контракты на поставку дополнительной мебели. Обновленные библиотеки станут современными пространствами для чтения, обучения и культурного досуга. Работы проводят в рамках национального проекта «Семья». Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
2: Новости. На русском.

Года, нереальные выходные, нереальные друзья, которые тебя куда-то вытащили, а ты весь день дома хотел просидеть. Ну, что-то с настроением. Так бывает. Главное, чтобы близкие в этот момент дозвонились до тебя или в дверь постучали со словами: «Так, хватит дома сидеть, бери себя в руки, не грусти, пошли гулять, поехали, туда заедем, сюда заедем». А вот и маршрутка с Катей Айовой за рулем вовремя подъехала на Русское радио. Занимайте удобные места у окошка. Я, Илья Крылов, прокачу.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хонда». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хонда» – напиток, который объединяет.
3: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону +18 200. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Кафе «Доминика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доминика» – центр приятного настроения.
6: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доминика».
7: Умная женщина всегда превратит узы брака в бразды правления.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

И даже не знаешь, что лучше, когда мало денег в кошельке или мало огня любовного в сердце. Ну, в принципе, вы знаете, если не бездельник, голова умная на плечах, в руках все горит, значит, деньги заработаешь ты. А вот с любовью так не работает. За деньги настоящую любовь не купишь. Стерпится, слюбится, тоже такое себе удовольствие. Или любовь есть и тянет к человеку, или не тянет и нет любви. Ну, хотя бы просто друзьями же можно остаться в таком случае, да? Чтобы связь с хорошими людьми нам не терять.

0: Реклама на русском. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3/7/2026.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
2: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11/2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: Угаран 121-27-0-76-29. Город Москва, 18+.
7: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
8: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
9: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
10: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
11: Eastman.

0: Школьная распродажа в М-Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Что нужно сказать женщине, чтобы она почувствовала, что она женщина? Дорогая, ты права! Рекламная служба Русского радио 579-7979.

0: чтоб не спать.
1: Уже никто не спит, давно все проснулись, но, может быть, только жители востока нашей страны. Там уже поздний вечер, дело к ночи, а где-то и ночью воскресная. Летняя, надеюсь, очень звездная, теплая. Но у нас на русском пока еще день продолжается, и скоро в эфире появится девочка с глазами солнца, как пела Максим, наша Алла Довлатова, как стеклышко, в котором солнце отражается, и ни в коем случае не под мухой она, а вот что это за выражение такое, откуда появилось, Алла Довлатова вам все подробно расскажет. После этой суперпесни от Филиппа Киркорова.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Приветствую вас, мои дорогие друзья. С вами Алла Довлатова. Решила рассказать вам про историю возникновения смешного выражения «быть под мухой». Ну, то есть выпить немножко. В словаре у Владимира Даля также можно встретить другую форму – «убить муху», что автор трактует как «напиться допьяно». Откуда же оно пошло? До Петра I были распространены кабаки, то есть заведения, где подавалась дешевая еда и выпивка клиентам, среди которых были весьма сомнительные граждане. Петр I распорядился кабаки закрыть, а вместо них открыть трактиры – более приличные места. Однако и заплатить за чистоту и комфорт там нужно было больше. Для привлечения клиентов первая стопка в трактире была бесплатной. Этим не преминули воспользоваться любители халявы. Ну и чтобы не разориться на даренном алкоголе, владельцы заведения сделали стопку максимально маленькой. В нее вмещалась всего столовая ложка горячительного. За размер в народе такую рюмочку прозвали «мухой». А те, кто не могли себе позволить заплатить за последующую полноценную порцию, отправлялись по другим трактирам. Много выпить так не удавалось, поэтому небольшое опьянение стали называть «быть под мухой». Кстати, в иностранных языках есть свои аналоги. В английском – «на веселе», во французском – «иметь удар в крыле», в итальянском – «иметь волосок в дубе». Но так как мы за здоровый образ жизни, то это все не про нас с вами. А про нас, надеюсь, красивое выражение «здоров как бык», о котором я вам обязательно в другой раз расскажу. В общем, будьте здоровы и счастливы. И до скорой встречи в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Т.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

0: Занимайтесь Офис Маг.
1: Офис Маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
1: Реклама. ООО Керхер. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. У кассирши супермаркета был настолько властный голос, что пакет брали все, без исключения. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: И жена мужа может развеселить, и муж жену. Как часто люди в семьях шутят, и шутки эти становятся самой настоящей традицией каждой семьи. Так что шутите, друзья, и шутками своими с нами делитесь. На русском продолжается конкурс «Антоновка по-русски некислые шутки». Успейте прислать шутку до 31 августа. На сайт русрадио.ру отправляйте шутки. Лучше озвучит Антон Юрьев, а вы получите подарок. А вот что это за подарок такой классный от русского радио? На нашем сайте прямо сейчас прочитайте, посмотрите. Ну и давайте к нам поднимать будем друг другу настроение.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в Алания Синема.
3: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук
3: и великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра.
3: Алания Молл.
4: Московское шоссе 3К.
5: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Homeberry все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
8: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Госдуме предложили ограничить подорожание авиабилетов уровнем инфляции. В августе авиакомпании подняли стоимость перелетов без багажа в среднем на 17%, а по некоторым направлениям еще больше. По мнению парламентариев, перевозчики могут повышать цены необоснованно, а для решения проблемы необходимы субсидии на авиаперелеты. И к другим темам. Общественная палата предложила ввести единовременные выплаты к началу.

0: Начало учебного года для всех семей, где есть дети-школьники. Подготовка к 1 сентября требует значительных расходов, поэтому такая мера поддержки необходима каждой семье, а не только отдельным категориям, пояснили авторы инициативы. В настоящее время подобные пособия выплачиваются лишь в некоторых регионах, и, как правило, они положены только определенным группам родителей, например, многодетным. Просвещать молодежь в каждом регионе страны с учетом его уникальности призвал начальник главного штаба детско-юношеского движения «Юнармия» Герой России Владислав Головин. Каждому региону необходима своя стратегия патриотического воспитания, которая предусматривает участие детей и молодежи в поисковой, волонтерской и общественной деятельности. Кроме того, как подчеркнул Головин, важную роль должны сыграть семьи со своей историей и традициями. Рассказы старших будут вовлекать молодежь в общую повестку. В российских вузах начали тестировать ИИ-сервис для помощи иностранным студентам. Нейросеть в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся. Это увеличит понимание учебного материала на 20-35%, утверждают разработчики. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Илья Крылов и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
1: Новости. Новости. На русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Да уж, искусственный интеллект все сильнее и сильнее проникает абсолютно во все сферы жизни человека. Главное, чтобы наш настоящий интеллект не расслаблялся в этот момент и всецело не перекладывал ответственность на ИИ. И наша думательная функция оставалась превосходной в любом возрасте, а скорость реакции была на высоте. Илья Крылов у микрофона. Здравствуйте. Через час начну реагировать на ваши приветы и поздравления в столе заказов русского радио. Настраиваемся на него, потихоньку начинаем готовиться к нему. Ну а сейчас давайте устроим танцы на русском. Николай Басков, зажигай!

0: Реклама на русском.
1: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
4: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен.
1: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
2: Женщина любит ушами, а берет деньгами.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Никакого одиночества, грусти и печали, только радость, улыбки окружающих в нашу сторону. А мы ответно улыбаемся. И все официальные соцсети Русского радио к вашим услугам, которые не могут испортить ни нас лично, ни одного нашего дня жизни. Там всегда интересно в соцсетях. Так что заходите, ищите нас везде и подписывайтесь на Русское радио. Будут приходить уведомления, звездные новости не пропустите. И каждый день у вас будут встречи с нами в вашем телефоне. We'll be right back.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это!
3: Все это!
1: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова.
4: Алла Довлатова.
1: Завтра в 11.30 и 19.30. «Крылатые с Довлатовой» на Русском радио. Реклама на русском.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на Авито.ру 12+.
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
17: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
18: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать?
19: Я же его слышу. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Люби, танцуй, отдыхай и работай, как в последний раз. Да, отдаемся мы без остатка тому, чем живем, чем мы в жизни занимаемся. И в этом есть своя прелесть определенная. Значит, ты на своем месте, если посвящаешь себя делу, без которого не представляешь ни одного дня. И даже когда в отпуске мы или просто на выходных, нет-нет, да и заскучаем по работе, потому что там своя атмосфера, своя эстетика, как молодежь любит говорить, если работа у тебя самая любимая работа мечты. Так что, кто трудится в выходные, удачи вам. И чтобы все вы успели сегодня и завтра сделать, но со всеми остальными мы продолжаем отдыхать на малиновой луне группы «Моя Мишель».

0: кислые шутки
1: на русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
3: Гипермаркет Офис Мак.
4: Звонок для учителя.
5: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
3: Экономьте с Офис Мак.
5: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
10: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Русское радио приглашает.
5: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
4: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
5: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
6: 6+. Начав в квартире поиск чего-то, можно нечаянно сделать генеральную уборку. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
7: Звук поставим на...

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Севиль, группа Артик Асти и новинка «Бриллиант». Да, такая драгоценность бесспорно украсила наш летний эфир. Ну, а дальше еще один бриллиант. Стол заказов. Заглядывайте в него со своими приветами и поздравлениями. Написать можно во всех мессенджерах Русского радио на номер 8-916-003-105-7. Есть у нас и канал в Максе. Ищите там пост программы с моим фото. И то же самое уже выложено в ВК и Одноклассниках Русского. Скоро начнем стол заказов.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
7: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультанта.
11: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю!
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Владимир Путин 18 августа встретится в Кремле с президентом Мьянмы, который прибудет в Москву с официальным визитом, сообщили в Кремле. Лидеры обсудят сотрудничество в различных сферах, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки. Помимо этого, планируется подписание ряда двусторонних документов. И к другим темам. В Госдуме предложили расширить практику сбора подписей через госуслуги. Согласно документу, самовыдвиженцы на выборах в Нижнюю палату парламента смогут собирать половину необходимых для регистрации подписей избирателей в электронном виде. Такое право уже закреплено законом, но только для региональных и муниципальных выборов. Сейчас выдвиженцы в Госдуму могут собирать подписи исключительно в бумажной версии. Автопроизводитель КАМАЗ ведет разработку пассажирского транспорта с системой автоматизированного вождения, пишет ТАСС. Появление беспилотных автобусов на дорогах будет происходить поэтапно, с учетом опыта эксплуатации беспилотных грузовиков и по мере создания.

0: нормативной базы. Ранее в Минтрансе заявили, что беспилотный пассажирский транспорт могут ввести в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Соревнования проходят в Загребе. Ранее Мельникова впервые в карьере стала чемпионкой Европы в личном многоборье. Еще одна россиянка Анна Калмыкова заняла 5-е место. Российским спортсменкам за несколько дней до начала соревнований сначала отказали в хорватской визе, потом решение пересмотрели. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости. Новости. На русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 18:02 в Москве. Начинаем субботний выпуск «Стола заказов». Добрый вечер. Меня зовут Илья Крылов. Ну а как зовут вас? Откуда вы, дорогие слушатели? Пишите в своих сообщениях, как выходные проводите, с кем, где. Номер 8-916-003-105-7. Одноклассники, контакты, Макс и все остальные мессенджеры русского уже сообщения принимают. От Димы вижу первую весточку. Здравствуйте, хочу передать большой привет своей семье с выходными. Дима свою семью поздравляет. Никита пишет: своей маме Ольге передаю привет. Спасибо вам, Русское радио. До всегда, Никита, пожалуйста. От Екатерины большой привет доченьке Анечке. Я тебя люблю. От Марины большой привет Дубинкиным и Конопляным. Хороших выходных. Добрый вечерок. Меня зовут Кристина. Хочу передать привет Карине, Артему, мужу, Саше, любимым родителям, мамулечке с папулечкой. Пусть будет сюрпризом для них это. Мы сейчас отдыхаем в Астрахани. Здравствуйте, Русское радио. Большой привет моему любимому мужу Сергею от жены Инны. Это было. И дочери Матронушки тоже привет. Мы очень любим вас. Спасибо большое. Пожалуйста, обращайтесь. Стол заказов только стартовал.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
4: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
7: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
8: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
7: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева, 61, супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов – скидка 30% на готовую кухню.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной картой.
10: 7 раз примет, и муж согласится на все.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
12: Ненавижу поезда. Если сразу зашел, уснул, то да. А если не хочется, и что-то типа одиночества, и вроде много лавэ, купил себе СВ, но сигарета, тамбур и мысли в твоей голове. В твоей голове. В твоей голове. Тук-тук колеса, задаю вопросы, нахожу ответы. Жара, деревья, лето. Было бы лето вечно, хотел бы себе беспечно. По линии прибоя, где лето, там и море. Передвигался бы исключительно на кабриолетах. Не, ну а чё же, жара же, лето, лето, лето.
13: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
14: Поехали дальше. Наш номер 8-916-003-105-7. Пишите в Максе, ВКонтакте, Одноклассниках. Везде, где найдете Русское радио. Всегда вам рады. Ну, в частности, я, Крылов Илья. Здравствуйте, мы из Крыма. Слушаем ваше радио. Хочу передать привет всем крымчанам. Вместе мы сила. От Светланы был привет. Света, прорвемся. Все будет хорошо. Дальше мама и жена Юлечка пишут. Добрый вечер, Русское радио. Хочу передать привет своим детям, дочкам Маргарите, Веронике, сыну Максиму, мужу Алексею. Очень сильно их люблю. Привет Ерофею Палчу, моему деду, который едет из Ачинска в Актау. Ровной дороги ему передает привет Тимирбек Журкенов. От Елены Абдулаевой привет. От жены мужу любимому Аслану Шариповичу Абдулаеву. Люблю тебя до луны и обратно. От Дмитрия летит привет Марине Максимовой из Чувашской Республики. Любви, счастья, удачи, здоровья. Сыну Артему желаю крепкого здоровья. Очень сильно вас люблю.
15: Все будет хорошо.

0: что зачем нам другие, когда своих любимых хватает, и вы, слушатели русского из этого числа, будете, конечно же, стол заказов только для вас. Я, Крылов Илья, его продолжаю на русском. Здравствуйте, мы отдыхаем в Калининграде, слушаем только вас. Передайте, пожалуйста, привет русское радио семье Самотохиных, Андрею и Галине в Калининград. Огромное спасибо большое за гостеприимство. Отдыхаем от души. Семья Басоев и Мауль. Дальше поздравляем Григория Владимировича Верченко с днем рождения. Всех благ, успехов во всех начинаниях. Дмитрий Тихонов поздравил, русская присоединилась. Дорогие мама и папа, Надежда и Вадим, сегодня у вас потрясающая дата. 34 года вместе, янтарная свадьба. Глядя на вас, я с самого детства видела, что такое настоящая любовь, поддержка и уважение. Вы смогли сохранить это тепло, пронести его через все годы и построить наш уютный крепкий дом. Спасибо вам за вашу мудрость, за заботу и за тот пример идеальной семьи, которую вы мне подарили, показываете каждый день. От Лены это поздравление, русская присоединяется. И еще большой привет летит другу Коле, подруге Дуни, девчонкам Соне, Тасе, которые сейчас играют в теннис. На улице холодно, а нам весело, мы греемся, слушаем русское радио. Молодцы.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Как по нотам пробегусь, я, Крылов Илья, по вашим письмам для стола заказов. Добрый день, Илья. Здравствуйте. Сегодня нашему сыну Александру исполняется 18 лет. Мы его поздравляем, желаем быть счастливым, здоровым. Оставайся всегда таким же добрым, воспитанным, мудрым, не по годам. Ты самый замечательный, лучший сын и брат. Пусть удача всегда будет рядом с тобой. Успехов в учебе, в спорте, в музыке, в получении водительских прав. Мы тебя очень сильно любим. Папа Андрей, мама Галина и брат Антуан. Русская подписалась, присоединилась. Здравствуйте, любимое русское радио. Хочу передать привет мужу Дмитрию Кузнецову. Едем домой с Ходынского поля. Дождик накрапывает, но настроение с любимым радио на высоте от Марины. Так держать, пусть будет и у вас настроение превосходным, и у всех остальных, у кого тоже там дождь. Николай передает большой привет любимому лучшему городу на земле Ростову. Дальше Арину Тулаеву мы поздравляем с днем рождения. И сегодня исполнилось 18 лет. С друзьями желаем всего самого наилучшего вам, Арина, хорошего, светлого. Варшуковым летит привет семье. Мама Олеся, я верю в вас и люблю. Дальше. Здравствуйте, Русское радио. Самой лучшей маме в мире Светлане большой привет. Любимой сестре Алене, их дочь и сестра Викуля, в скобочках Зайка. Я даже ушки Викули сейчас увидел. Зайка-попрыгайка. А, Русское радио, большой привет Истоминым, Екатерине, Владимиру, Александре, любимому супругу Сергею Александровичу, от супруги Ксении. Это было. Люблю вас. Спасибо большое. И еще привет мамулечке, которая во Владивостоке отдыхает, завтра возвращается в родной Санкт-Петербург. Привет, спасибо, хорошего вечера. Алиса Сергеева.
1: Новая песня на русском.
2: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
3: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
1: Русское радио.
4: Ты ушла.

0: Реклама на русском.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Гипермаркет Офисмаг.
5: Звонок для учителя.
6: А Офисмаг для родителя. В гипермаркетах Офисмаг уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
4: Экономьте с Офисмаг.
7: ООО Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
8: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
9: Реклама. ООО Керхер. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
10: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
15: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
16: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
17: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
18: Категория 16+.
19: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
20: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
19: А сыновья ведь с неба не падают.
20: Я ваш сын.
19: Или падают.
20: Никакой ты ему не сын.
19: Так вломился.
20: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
19: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
21: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
22: Сегодня недорого отдохнуть можно только на собственном диване. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Судьба у нас такая у диджеев русского радио: уходить домой, закончив свою работу, и возвращаться в студию обратно. Так и сделал Артем Сорокин.
1: Привет. Коллега, привет. Привет, Илья. Всем добрый вечер.
0: Привет, привет. Слушай, Артем, есть у тебя место, вот куда бы ты еще раз вернулся? Ну, помимо нашей работы, любимой, прекрасной.
1: Да много таких мест. Я вот так вспоминаю, и хочется вернуться в город детства, где я жил, в Кемеровской области. В прошлом году я ездил в Китай. Хочется еще раз в Китай вернуться. Мне невероятно он понравился. Но знаешь, самое, вот сейчас вот я вот думал, куда же я хочу вернуться? Я бы вернулся на машину времени лет на 20 назад, чтобы подойти к самому себе, вот так вот по голове постучать, сказать: чувак, что ты делаешь? Не делай так, как ты делал.
0: Не торопись взрослеть.
1: Делай все правильно. Нет, я бы наоборот себе сказал, торопись, успевай делать все, что ты потом не успеешь. Вот понимаешь, да, говорила мне мама: учись, сынок, как вот в той фразе, понимаешь, вот из этой серии.
0: Слушай, ну вот у меня тоже есть место, куда бы я вернулся. Это побережье Эгейского моря.
1: Ох ты, как красиво.
0: И думаю, Артем, мечта моя осуществится. Мы же должны мечтать как минимум.
1: Конечно,
0: да?
1: Ну, я открою секрет, у тебя отпуск на следующей неделе.
0: Ну так и будем делать, мечтать, чтобы все получилось.
1: Все, лети, отдыхай.
0: Так, все, а ты давай лети в эфир. Заступай на
1: эфирную
0: смену. Все, я прощаюсь до завтра, друзья. До 15 по Москве. Снова у микрофона, всем пока.
2: На русском радио Илья Крылов.

0: сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 14 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Осетия. Место, где отдых вкусный.
4: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
5: Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в Алания Синема.
5: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук
5: и великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра.
5: Алания Молл.
4: Московское шоссе 3К.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
1: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefispromo.ru.
4: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: Никогда не сдавайся! Ты ж не квартира!
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минтранс собирается ужесточить правила введения базы данных поездок россиян. Перевозчиков и сервисы бронирования обяжут передавать в течение 15-30 минут данные о маршруте и пассажире, включая имейл, номер карты и IP-адрес, в которых был куплен билет. Каждому путешественнику сделают уникальный ID для отслеживания всех его действий от бронирования до высадки. И к другим темам. В половине российских регионов выплаты по ОСАГО опережают сборы от продажи полисов. Наиболее значительную разницу страховщики зафиксировали в северокавказских республиках Приморье и Мариэл. Бизнес не исключает, что это приведет к увеличению средней премии. За год размер выплат вырос на 12%. Ранее Центробанки заявили, что сейчас выдача ОСАГО убыточна для страховых компаний. Минпросвещение официально утвердили оценки за поведение с 1 сентября. С нового учебного года ученикам со 2 по 8 классы начнут выставлять оценку за образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Оценивать будут по 4 критериям и 10 показателям. При этом новая оценка не повлияет на успеваемость, допуск к экзаменам и не будет считаться дисциплинарным взысканием. Регулярный подъем по лестнице улучшает кардиореспираторную выносливость человека и снижает уровень холестерина, доказали ученые. По данным исследования, существует устойчивая связь между привычкой подниматься по лестницам и снижением развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в отличие от похода в спортзал, подъем по лестнице легко вписать в распорядок дня, дома, на работе или в дороге.

0: У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Что такое суббота, 15 августа? Это когда ты не знаешь, за что хвататься. Или хвататься за домашние дела, или бежать покупать канцелярию к 1 сентября, или делать шашлыки в парке, пока еще относительно тепло. Ну, или действительно пойти куда-то отдохнуть, как спела Анна Асти. Но мы с вами по традиции, друзья, попробуем успеть все и сразу. Успеем схватить выходные, сделать все, что запланировали, и, конечно же, хоть как-то отдохнуть с надеждой на замечательную вторую половину августа. Ну, а этим вечером за барной стойкой или за пультом и микрофоном я, Артем Сорокин, вам привет, доброго вечера. У нас планы мощные. Любимые песни, танцы и, конечно, правильное настроение субботнего вечера. Будет классно. Оставайтесь.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фычин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. Белджи созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. Белджи у официального дилера «Гермес» от 1 699 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19.
3: Не оферта. Цена от указана на автомобиль Белджи S50 Актив 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Белджи. Надежность в движении.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну конечно же, в магазине Перо.
4: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов Перо огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
6: Компьютерный клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб Cyber X.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб Cyber X на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Homeberry все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
9: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
11: Настоящая женщина при любых обстоятельствах делает вид, что именно этого она и хотела.
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Думаю, а куда бы пойти, где уже давно не был. Исходил сегодня со своей второй половинкой в наш московский зоопарк. Ой, какое душевное, замечательное, хорошее место. Посмотреть на наших братьев меньших, подпитаться их добротой. Правда, крокодил не вызвал ощущения доброты в террариуме. Но, тем не менее, единственное, вы знаете, видно, что даже животные в зоопарке не хотят выходить в такую погоду из своих нор и укрытий. То дождик поморосил немного, то тучки, то как-то хочется греть. Сидеть в своей норе, а не высовывать нос. И мы люди такие же, вот по ощущениям. В общем, удовольствие получил. И всем, кто давно не был в зоопарке, друзья, надо идти. Лучшее место, чтобы отвлечься от соцсетей, ну и как-то вот семейно подпитаться этим замечательным миром животных. Мы на Русском радио с вами отдыхаем в этот субботний вечер. Мари Краймбрери в продолжении. Что?

1000 раз я пытался угадать, на каком музыкальном инструменте училась играть Алиса Морозова, чью песню мы только что послушали с вами на русском радио, и вот 1000 раз не догадался. Давайте, друзья, даю 3 попытки. Как думаете, на каком музыкальном инструменте училась играть Алиса? Фортепиано? Не-а. Саксофон? Слышу, кто-то сказал. Тоже неправильно. Бас-гитара? Вот слышу, кто-то сказал. Тоже неправильно. Алиса окончила училище имени Гнесиных по классу арфы. Ой, какой замечательный инструмент, арфа, просто супер. Так вот, училась на кафедре эстрадно-джазового вокала под руководством Ларисы Долиной, продолжает свое обучение в консерватории имени Чайковского, прославилась благодаря участию в шоу «Песни на ТНТ». Русское радио вместе с вами, ну что, продолжаем наши музыкальные эксперименты, у нас впереди много всего. Женя Малахова, Дима Билан, «Моя Мишель», «Ветер меняет направление» в продолжении субботы.

Реклама на русском. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 127 24 76 29.

0: Офисмаг.
1: Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Русское радио приглашает.
9: Здорово, кожаные мешки!
8: Гарик Харламов.
10: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
8: Дмитрий Журавлев. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
11: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
12: 6+.
13: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Друзья хотели подарить мне на день рождения зажим для денег. Зажим для денег у меня уже есть. Это жена. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Часе много песен про слезы. То Иванушки реви, то корни плакала береза, то Джонни не смогу забыть. Какое-то настроение в стиле Иван Васильевич меняет профессию. Оставь меня, старушка, я в печали. Но печалиться не будем, друзья. Да, небо серое, по крайней мере, у нас в столице, как там у вас в регионе. Но вечер субботы, поэтому настраиваемся только на лучшее, а улучшать, исправлять, чинить, я бы даже сказал, наше настроение на русском радио. Впереди будет Нюша со свежей танцевальной истории вместе с Чин Конг, а пока же Наталья Подольская. Меня зовут Артем Сорокин, я вам желаю хорошего вечера, чем бы вы ни занимались, все будет замечательно, отдыхаем вместе.
1: Артем Сорокин на русском радио.

0: сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 14 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
5: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
6: Кому-то везет, а кому-то
7: с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
8: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и получение на chiban.defispromo.ru.
9: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен.
1: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
2: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Москве и области, а также в 8 приграничных районах Курской области начал действовать запрет на майнинг криптовалюты. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Запрет действует до декабря 32 года. Московские власти заявляли, что майнинг потребляет много энергии, но не приносит результатов для экономики. И к другим темам. МВД рекомендовала отключить персонализированные ответы при использовании умных колонок. Это позволит защитить частную информацию. При этом производители утверждают, что запросы анализируются для системы рекомендаций. Также правоохранители советуют через настройки аккаунта отключить голосовые покупки, чтобы дети случайно не оформили ненужные заказы или не подключили опасные устройства. Первый самолет из египетского Эль-Аламейна прибыл в Москву, сообщил Минтранс. Ранее Росавиация выдала перевозчику разрешение на выполнение регулярной программы по этому маршруту. В ведомстве отметили, что наша страна продолжает сотрудничество с Египтом в сфере авиаперевозок. Сейчас российским туристам доступны прямые рейсы в Каир, Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Борг-эль-Араб. Минувшая ночь в Москве заняла второе место в списке самых прохладных за все нынешнее лето. Температура снижалась до плюс 8 градусов. Уже в воскресенье температура вернется к климатической норме. Воздух прогреется днем до 25, ночью до плюс 15 градусов. Ветер ожидается юго-западный. Возможен кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Также в Москве официально завершился купальный сезон. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Артем Сорокин.
2: На календаре 15 августа. Не знаю, как у вас в регионе, но у нас в столице прям сентябрьской прохладой повеяло. Уже и куртку теплую сегодня пришлось достать, и теплые какие-то вещи. А я все-таки, друзья, знаете, предлагаю, несмотря на то, что до конца лета

это 16 дней, концентрироваться только на хорошем, вот думать принципиально о хорошем. О чем? О том, что хорошая погода все равно должна еще быть. Да, не жара, но плюс 20-25 точно будет. На то, что сентябрь у нас все-таки порадует теплом, на чем еще можно концентрироваться? На арбузах, на дынях, на самых лучших, самых ароматных и сочных. В целом, на хорошем урожае этого августа. Ну и в целом, на то, что у кого-то еще, может быть, и отпуск предстоит, поездка куда-то, так что вам, отпускники, хорошо отдохнуть. Ну, а мы продолжаем делать вид, что все хорошо. Оно так и будет обязательно. Расскажи.

0: Реклама на русском.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
4: Круглосуточно.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Если у вас правильная осанка, умные глаза и загадочная улыбка, значит, вы заметили, что вас фотографируют.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Вспоминаю, как обычно проходили выходные, субботы, воскресенье, когда я еще был школьником. Очень многое приходилось делать вообще не по любви. Жили мы в сельской местности, огород был, и, конечно, мама с папой нас запрягали с братом. Не только на огороде, но и дома. А как хотелось, чтобы было все по любви. За приставкой Дэнди посидеть, в Супер Марио поиграть, в танчики, в Тетрис, а не вот это вот мыть полы, не поливать помидоры какие-нибудь. Короче, кто там сейчас страдает так же, если что-то приходится вам делать не по любви, вам от меня сочувствие и лучики поддержки от Русского радио и наших песен. Пусть все обязательно хорошо сделается, побыстрее сделается, и уже достигнете такого состояния субботнего вечернего блаженства в ваших делах. Максим в продолжении.

вот как раз сегодня с утра ко мне в гости приехал мой родной брат Алешенька транзитом на пару дней. И знаете, о чем подумал? Что все-таки надо выбираться друг к другу в гости. Из этого и состоит жизнь. Лето проходит, думаешь, ну что, какое оно было лето 2026? Ну вот таким и было. Там был, туда съездил. Туда не удалось съездить. Вот в гости брат приехал. Так что в гости надо выбираться, если, конечно, ждут родственники. Ну, иногда можно и позволить себе тем, кто нормально это воспримет, приехать вообще без всякого приглашения. Ну, бывает такое, что есть люди, которые только рады тебе будут. Так, ну и давайте посмотрим, у кого сегодня именины. У Алешенек нет, есть у Василия, у Ивана, у Кирилла, у Романа, Степана, Тараса, Федора, Теодора и Яна. А в продолжении у нас Денис Клявер на Русском радио. Я Артем Сорокин, желаю вам хорошего вечера. Правильно сделали, что включили Русское радио. У нас сегодня ой много всего классного.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алла Довлатова. А значит, опять вспомним какое-нибудь крылатое выражение. Вот, кстати, сегодня по телевизору увидела старую добрую кинокомедию «По семейным обстоятельствам» и услышала там фразу «Всяк сверчок, знай свой шесток». Ну, вы же знаете такую поговорку. Смысл ее в том, что не стоит браться за то, что не умеешь. А так говорят, к примеру, подчиненному, если он вздумал учить начальство. Проще говоря, знай свое место. Кто такой сверчок, понятно. А вот откуда появилась шутка про шесток, сейчас я вам и расскажу. Сверчки в старых сказках жили за печкой. А где же там шесток? А шесток – это площадка перед устьем и топкой русской печи. Когда вытаскивали горшок с едой, то его же не переносили сразу на стол, а ставили вначале на площадку перед печкой. Там тепло, и еда не остывала. Вот эта площадочка и называется шесток. На печи русские люди спали, поэтому у сверчка темными ночами в холода был приютом как раз-таки шесток. Звуки сверчковых песен стрекотания мелодичные и очень приятные. Засыпать на печке под них хорошо, но если вам на лицо во сне сверчище залезет, никому это не понравится. Поэтому место сверчка было на шестке, там его никто не обидит. Так и повелось, мелкого человечка сравнивать со сверчком, который не раздражает, если знает свое место. А уж если полезет не в свое дело, то его сразу же приструнят. В общем, чтобы мы о себе не думали, а с начальством ссориться себе дороже, как говорится. Плевать против ветра. Еще одно крылатое выражение, о котором я вам как-нибудь расскажу. Но это уже в другой программе. Хорошего вам дня и до скорой встречи в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
2: Русское радио приглашает.
7: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
2: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
7: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
8: 6+.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 121-27-0-76-29. Город Москва. 18+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: мне кажется, человек в 26-м году от зари до зари способен просидеть с собственным телефоном. Особенно, когда начинаешь какие-нибудь товары, например, смотреть на маркетплейсе. Все, это на час, а то и на два. Читаешь отзывы, сравниваешь, видео смотришь, выбираешь. Я тут давеча заказывал, значит, стремянку домой. Пришла мне стремянка не белая, как хотел, а серая. А хотелось вот именно белую, потому что она еще такую функцию полочки может выполнять. Ну, короче, такая многовариантная стремянка, скажем так. Ну вот теперь я разбираюсь, а что произошло, а почему не белая, а серая. В общем, да, маркетплейсы и взаимодействие с ними — это отдельная реальность теперь. Друзья, я надеюсь, что сегодня вы сходили в пункт выдачи, что-то там получили или не получили, или планируете получать. Вам удачи и надеюсь, что все покупки, которые вы делаете, они приносят вам радость и удовольствие. 20:49, Русское радио, в субботний вечер вместе проводим. Впереди, обещаю, еще больше лучших песен.
1: Артём Сорокин на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
2: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
3: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Увидел объявление. Мы починим все, что отремонтировал ваш муж. Посмеялась. Но телефончик записала.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Российские гимнастки победили в командном многоборье на чемпионате мира, который проходит в Германии. Напомню, что исполком Международной федерации гимнастики 17 мая принял решение о допуске россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Но конкретно на этом турнире российские спортсменки выступают без национальной символики, поскольку данные соревнования были утверждены раньше 17 мая. И к другим темам. В Минздраве сообщили о готовности новых вакцин для профилактики гриппа. В ведомстве заявили, что препараты начнут поставлять в регионы в конце августа. Производство началось в марте, когда Всемирная организация здравоохранения объявила штаммовый состав вакцин на новый эпидсезон. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране начнет расти с первых чисел сентября. Парламентарии на неделе предложили разрешить покупателям онлайн-магазинов полностью оформлять возврат товаров дистанционно. Кроме того, по замыслу законодателей, пользователи смогут в электронной форме подавать претензии, заявления на обмен и документы для гарантийного ремонта. Для этого предполагается использовать личный кабинет покупателя или официальный сайт продавца. Российские школьники с начала года завоевали 31 медаль на основных международных олимпиадах. В общей сложности на счету сборной 25 золотых и 6 серебряных наград. Последние 4 медали российские участники получили на 38-й международной олимпиаде по информатике, которая прошла в Ташкенте. Таким образом, наша команда продолжила успешное выступление на крупнейших международных соревнованиях. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: «Назад в будущее» Иракли открыл новый час на Русском радио. И сегодня, 15 августа, праздник, которому точно можно применить такую фразу «Назад в будущее». День археолога сегодня. Неофициальный праздник археологов России. Обычно в этот день проводится посвящение в археологи. Ну, многие из нас, помните, в студенческие годы мечтали, думали, так были настроены романтически. Вот бы стать археологом, поехать на раскопки динозавров. Все это романтика полей, лесов, гор, палаток. Ну, в общем, жизнь прошла, многие так и не стали археологами, по крайней мере, пока. Кстати, о происхождении праздника ходит несколько легенд, одна из них такая. Почему именно 15 августа, неофициальный день археологов? Лет 70 назад велись в Новгороде раскопки, ребятам-археологам захотелось праздника, пришли они к руководителю экспедиции и говорят: «Сегодня большой праздник, надо бы отметить». А какой сегодня праздник? День рождения Буцефала, коня Александра Македонского. Ну и отметили, как полагается, потом повод забылся и стал просто днем рождения Буцефала или днем археолога. С праздником, кому это нравится.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Чем можно тронуть мое каменное сердце? Попробуйте граненым алмазом.
5: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Богданович на Русском радио, которая как-то призналась, что когда ей грустно или тревожно, она не тянется к сладкому, а не может остановиться, если начинает есть соленые огурцы. Цитата. «Если у меня есть дома соленые огурцы, все, хана. Если я начинаю есть банку огурцов, говорит Анна Семенович, я просто не могу остановиться». Ну, в общем, да, это правда. У всех у нас есть такие продукты с аббревиатурой «не могу остановиться». Вот у Анны Семенович соленые огурцы, у кого-то, я знаю, семечки жареные, соленые, кто-то не может остановиться, ест фисташки, может, килограмм фисташек съесть. Ой. Вот, ну, у меня, например, Артема Сорокина тут недавно тоже такой продукт обнаружился. Знаете, такой жареный миндаль со специями. Вкусно.

так скажу, около стола настроение лучше, около стола совсем не грустно, около стола заказов мы понимаем, что счастье есть, когда звучит привет. Получасовая готовность, друзья, приближаемся мы к столу заказов. Наш субботний лайнер скоро войдет в теплую, уютную гавань под названием «Передача приветов» на русском радио. Надо уделить внимание всем, кому мало было внимания за прошедшую рабочую пятидневку. 21:28 в столице, русское радио, у нас впереди лучшие, любимые песни Юрий Киселев и Владимир Киселев и Григорий Лепс на гондоле, а Настя, Дима Билан и Пилок, Артур Пирожков.

0: об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogeta.t2.ru.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город
7: Москва. 18+. Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Только съехав от родителей, я узнал, что у меня нет аллергии на шоколад. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Услышит весь район, услышит весь подъезд, услышит мой сосед, что я поставил стирку в ночи. Да, тут, оказывается, интересное событие случилось в этот день. В 1835 году был получен патент на стиральную машину с вращающимся барабаном. Вот то самое устройство, друзья, которое мы включаем по выходным очень часто для того, чтобы перестирать белье. Ну вот, кстати, интересно, что это была не первая стиралка, но первая, где белье не мяли, а вращали в барабане с водой, используя центробежную силу. Правда, предназначалась она вначале для коммерческих прачечных, а не для дома, из-за громоздкости и высокой цены. Ну что, можем сказать спасибо тому человеку, который изобрел это чудо? Я все время задаю себе сам вопрос. Сорокин, для тебя какое изобретение самое ценное? Микроволновка, стиралка, посудомойка, пылесос. Все-таки прихожу к выводу, что пылесос. Вот лично для меня пылесос самое незаменимое устройство. А для вас как?

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В российском МИДе заявили о необходимости внешнего участия в переговорах с Украиной, чтобы Киев гарантировал выполнение достигнутых с Москвой договоренностей. В начале июля президенты России и США провели телефонные разговоры и обсудили урегулирование украинского конфликта. После этого СМИ узнали о планах американских переговорщиков приехать в Москву. И к другим темам. В Госдуму на неделе внесли законопроект о кредитных каникулах для бизнеса после чрезвычайных ситуаций. Согласно инициативе, заемщик сможет обратиться за льготным периодом в течение 2 месяцев с даты введения режима. Максимальная продолжительность кредитных каникул составит 3 месяца. Мера рассчитана на предпринимателей, чья деятельность пострадала из-за ЧС и которым требуется время для восстановления бизнеса и финансовых потоков. Госуслуги дополнили разделом психологической помощи военнослужащим. Сервис, разработанный совместно с Минцифрой, призван обеспечить максимальную доступность квалифицированной поддержки для всех военных, а также для их близких. Пользователи смогут получить информацию о доступных форматах оказания помощи. Предусмотрены линии психологической поддержки и возможность онлайн-консультации по видеосвязи. Футболисты московского ЦСКА со счетом 1-0 взяли верх над воронежским «Факелом» в домашнем матче 4-го тура чемпионата России. ЦСКА набрал 9 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. На 1 очко московскую команду опережает «Краснодар». В следующем туре ЦСКА на своем поле сыграет с «Локомотивом», «Факел» дома с «Оренбургом». Эти матчи пройдут 22 августа. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Артемом Сорокиным.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, точно ведь стол заказов — это такой маленький праздник, друзья. Мы его ждем, предвкушаем, и вроде бы все как обычно, вроде бы телефон мобильный рядом, и вроде бы привет уже не раз передавали, а вот все равно есть ощущение, что какая-то магия совершается в этот час, правда ведь? Поэтому пишите, +7 916 003 105.7, будем с вами каждым, каждый будет из нас волшебником в этом часе. Я буду читать, а вы будете писать друг другу, поздравляя с разными праздниками, хорошими событиями, днями рождениями, ну и просто рассказывая друг другу, как у кого дела. Ну вот, например, начинает Кирилл из Москвы. Передаю привет своей семье, маме Наталье, папе Александру, всей Москве, всему русскому радио. Сегодня будем собирать сумки, а уже завтра в 4 утра будем выдвигаться в Питер отдыхать. Еще поедем в Карелию. Всем отличного субботнего вечера и тебе, Артем, тоже отличного эфира. Кирилл, я вот прям очень и очень рад за вас, за ваше это путешествие в Санкт-Петербург, а потом Карелия, но это просто какая-то мечта. Вот все почему-то думают, что летом нужно ехать на юг, вот туда вот, где жарко, не обязательно. Очень здорово можно и отдохнуть вот как раз в наших северных широтах, красоты увидеть, природу увидеть, ну и просто подпитаться какой-то невероятной энергетикой. Так что я желаю вам хорошей поездки. Стол заказов на русском радио начинается с

0: заказов на Русском радио.
1: Все, начинаем. Юлия пишет: дорогой Русское радио, привет из Ростовской области. Сегодня замечательный день, день рождения моей мамы Васильевой Тамары Анатольевны. Поздравьте, пожалуйста, ее с днем рождения. Здоровья, счастья, любви и радости. Мы тебя очень любим, твоя семья, дети Рома и Юля, внуки Родион и Максим, муж Сергей и все родные. С уважением, Юля. Поздравляем. Конечно, Русское радио присоединяется. Привет, Димуля, я люблю тебя. Люблю тебя повсюду, люблю тебя всегда. Ты мой ангел, долгожданный, единственное чудо. Такие вот чудо-комплименты засылает Натусечка, стол заказов Русского радио. Привет, Светуля, передает привет Марине и Оле. У Светочки был день рождения 9 августа, но жизнь сейчас такая, что не всегда получается встречаться. И сегодня мы отмечаем день рождения нашей лучшей подруги Бахшалиевой Светланы. Счастья, любви и здоровья. Ты лучшая!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Очередные приветы, читаю я, Артем Сорокин, это Русское радио, стол заказов у нас, +7 916 003 105 7. Привет, Артем, передай привет доченьке Алисе прекрасной, пишет Алекс, бабушке Кате, моему братишке Славику, всем добра, позитива. Отдельный привет женушке, еще один денек отработать и в отпуск, ура! Сообщение от Алекса, ох, Алекс, это точно, отпуск это прям какое-то чудо, отпуск нужен всем, даже тем, кто в нем был и вообще... Никто так не нуждается в отпуске, как человек, только что из него вернувшийся. Иногда бывает так, вот в отпуск сходишь и какие-то совершенно иначе начинаешь смотреть на вообще на все, что у тебя в жизни происходит. Может быть, в этом, наверное, и есть главный плюс отпуска. Даже не столько отдохнуть, сколько вообще как-то чуть-чуть иначе, по другим ракурсам посмотреть на свою жизнь. Сергей пишет: «Привет, Русское радио, передаю привет водителям и пассажирам такси города Павлова Нижегородской области. Хорошей работы, коллеги, а пассажирам приятных поездок». Это Сергей с номером машины 636. Стол заказов на русском продолжается.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: У нас с вами тоже никогда не прекращается общение с помощью приветов. +7 916 003 105 7. Пишите в наши мессенджеры. Григорий Ральгейзер написал: здравствуйте, любимое русское радио. Привет вам из Германии, город Гермерсхейм. Огромный привет моей красавице жене, моему сыну Кевину и дочери Ванессе. Я вас люблю. 3 восклицательных знака. Еще привет Шенфельдам, тестю Александру, маме Ане и Сашке с Ларисой. Да и вообще всем привет, кто меня знает. Астана, родина моя, русское радио. Дайте ответ, сможете передать привет или не сможете. Григорий, сможем. И с удовольствием это сделали. Добрый вечер. Ксения пишет. Жена Елена и дочь Ксения Михайлова из города Торопец. Добрый вечер, русское радио. Поздравляем Михайлова Юрия с днем рождения. Наш самый-самый любимый, самый добрый, щедрый муж и папа. Спешим поздравить тебя с днем рождения. Желаем тебе получать от жизни все, что ты захочешь. Пусть наша любовь согревает и радует тебя. Не болей, не старей, мечтай, осуществляй задуманное и всегда знай, что мы верим в тебя и любим. Жена Елена и дочь Ксения Михайлова, город Торопец. Какое замечательное поздравление. Все мужья и все папы должны получать такие хорошие послания. Бабушка Галя пишет: поздравьте мою внучку Афину с днем рождения. Пожелайте ей здоровья, благополучия и много хороших друзей. Ей исполнилось 6 лет. Люблю ее.

заказов на русском радио продолжается. Олеся пишет: здравствуйте, передайте привет моей большой и дружной семье. Это мой муж любимый Артем, сын Алексей, дочь Амелия, дочь Агата. Скажите им, мы вместе сила, и мы дом обязательно построим. Я в них верю и очень люблю. Семья Варшуковых. Вот и очень интересно, муж Артем, сын Артем, то есть получается сын Артем Артемович. Я почему на это обратил так внимание, потому что сам Артем, во-первых, во-вторых, ну помню мемчик о том, что, мол, сколько живу, ни разу не встречала никого с отчеством Артемович или Артемовна. Артемы вообще детей заводят. Но вот как раз раз муж Артем, сын Артем, все, сошлось, заводят. Тем более я знаю, ну, например, Артура Артемовича. Привет, дорогой Русское радио, большой привет Серову Людмиле, моей любимой мамочке, сыну Андрею. Люблю Русское радио, Ольга Васильева. Добрый вечер, передайте огромный привет Юре и Кате, и хочу им пожелать отличного настроения, и всем отличного настроения. Это Оля. Мими на связи. Хочу передать привет Ане, Стасу, дяде Вове, тете Вале и Яночке. Ждем вас в поселке Высокое, ваша Милена и ее семья. Милена, она же Мими. Алиса пишет: привет Русское радио, передаю привет своей маме Екатерине, своей сестре Полине, бабушке Наталье, своим котам Пумбе, Тимону, Шарле и Нале, своей собакой Хельге. Люблю вас. Ну вот, правильно делаете, что передаете привет домашним животным. Это очень мило. Оленька, добрый вечер, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, Аню и Стаса Филипповых со свадьбой. Будьте счастливы. И огромный привет друзьям Вове и Вале. Ждем вас в гости. Никита, Русское радио, передайте привет моей бабушке Вале.

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском. Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru. 12+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Как я докатился до такой жизни? А я люблю кататься! Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот как раз Людмила сегодня гуляла по набережной, по берегу неба, прогуливалась по набережной, обратила внимание на пару уток. Селезень с берега наблюдал за уточкой, которая в волнах ловила рыбку. Потом и селезень присоединился к своей подружке. Вот такое вот наблюдение от Людмилы. Обнимаю вас, Русское радио, тебе, Артем, привет, Анечке Вольской. Тоже пожелание и поцелуй в щечку. Большой привет ночному диджею с огромной любовью. Ваша Людмила навеки. Анна, здравствуйте, Русское радио. Поздравляю с днем рождения. В город Красный Луч летят из Москвы. Поздравляем Петрук Ивана с 20-летием. Удачи тебе в учебе, исполнении желаний и всегда добиваться своих поставленных целей. С уважением, семья Зайцевых. Александр Титенко, добрый вечер. Всем слушателям большой привет. Хочу поздравить с отпуском свою любимую супругу Ириху. Люблю, целую. Мы это заслужили. Сергей Кулинкович, а точнее Дарья. Добрый вечер. Передаю привет своему любимому мужу Сереже. Также маме Ольге Ивановне и Виктору Анатольевичу. И моим любимым Бонитке, Дракошику и Мируше. Александр Петров, здравствуйте. Огромный привет Александру Мартынцу из Пскова, который сейчас в больнице в Богданово на первом отделении. Не волнуйся, Саныч, все будет хорошо. Скоро выпишут сообщение от Сергея. Ну, действительно, Саныч, все будет хорошо. Скоро поправитесь и выйдите. Марина пишет: передаем огромный привет любимому мужу и папе, который находится в длительной командировке. Все будет хорошо. Очень ждем домой. Здравствуйте, Русское радио. Привет из города Керчь от Арины для моей мамули Оксаны и нашим котикам. Мамуля, не скучай. Все, завершаем.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство поручило принять дополнительные меры для поставок топлива в регионы. Вице-премьер Александр Новак провел совещание с губернаторами, представителями профильных ведомств и отраслевых компаний. Федеральная антимонопольная служба заявила, что контролирует розничные цены на заправках. Во многих регионах сохраняется дефицит бензина. Чтобы стабилизировать ситуацию, Кабмин запретил экспорт горючего. Минтранс собирается ужесточить правила ведения базы данных поездок россиян. Перевозчиков и сервисы бронирования обяжут передавать в течение 15-30 минут данные о маршруте и пассажире, включая имейл, номер карты и IP-адрес, в которых был куплен билет. Каждому путешественнику сделают уникальный ID для отслеживания всех его действий от бронирования до высадки. Просвещать молодежь в каждом регионе страны с учетом его уникальности призвал начальник главного штаба детско-юношеского движения «Юнармия» Герой России Владислав Головин. Каждому региону необходима своя стратегия патриотического воспитания, которая предусматривает участие детей и молодежи в поисковой, волонтерской и общественной деятельности. Кроме того, как подчеркнул Головин, важную роль должны сыграть семьи со своей историей и традициями. Рассказы старших будут вовлекать молодежь в общую повестку. С начала года санатории Анапы приняли почти 100 тысяч гостей. По данным властей города, даже в межсезонье загрузка санаториев превышает 80%, что подтверждает высокий спрос на лечебные программы. Доступность таких услуг для населения обеспечивается благодаря сотрудничеству с органами соцзащиты и системой обязательного медстрахования. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском.

0: А помните, друзья, как раньше было? Надеешься, что тебе напишут на выходных и позовут куда-то. А сейчас, когда уже, ну, условно, за 40, надеешься, что тебе никто не напишет и никуда не позовет. Ну, бывает же такое, согласитесь. Так устаешь от всей этой социальной активности, от мессенджеров, от шума, от гамма, от людей, от пробок, что в субботу и воскресенье просто хочется посидеть дома и вообще ничего не делать. Кстати, ученые тоже нас успокаивают, говорят, что если вам лень, на выходных не спешите себя ругать, мол, ну, это такая подсознательное желание организма восстановиться и такой некий предохранитель внутри нашего ума. Так что отдыхайте, как хотите, и не ругайте себя ни за что.
1: Любовь и дружба, держась за плечи.

Но Лондон и Париж — это, конечно, замечательно, и неплохо было бы посмотреть, но давайте не забывать и про нашу жемчужину Санкт-Петербург. Вот, например, в этот день, в 1723 году, торжественно открылся Петергоф, летняя резиденция российских императоров. Петр I задумывал Петергоф как парадную резиденцию, превосходящую знаменитый французский Версаль. Главная фишка Петергофа, ну, разумеется, фонтаны. Многие видели, да, наверное, все видели, кто не был в Петергофе. Фонтанов в Петергофе более 150, и они работают без единого насоса, только за счет естественного перепада высот. Самый крупный из них — большой каскад с фигурой Самсона, разрывающего пасть льва, символ победы над Швецией, а секретная система, 22-километровый водовод, построенный при Петре, работает до сих пор по тем же инженерным принципам. Да уж, все-таки Петергоф, наверное, единственное место, где Петр I обхитрил не шведов, а законы физики. И эти законы физики до сих пор это не поняли. Да и мы их тоже, честно говоря, не поняли. Ну как мы обыватели. Понятно, что те, кому надо, в этом разобрались. В общем, наверное, каждый из нас хоть раз себе говорил такую фразу: вот брошу все и уеду в Санкт-Петербург, уеду в Питер. Говорили? Но ведь наверняка говорили. 23.17, столица, русское радио, в продолжении Андрей Губин, мальчик-бродяга, Элман и Трида, и Наталья Подольская, и Регина Тодоренко.

Андрей Губин на русском «Мальчик-бродяга». В последние годы Андрей правда стал немного бродягой. В хорошем смысле этого слова. Часто уезжает Андрей в арендованные загородные дома в Подмосковье. Это связано с тем, что его московская квартира в центре считается слишком шумной из-за ремонта у соседей и уличного шума. Ну а в тихом месте, например, на веранде арендованного дома где-нибудь в Подмосковье, Андрей Губин просто отдыхает, размышляет и занимается творчеством. А еще он как-то признавался, что ценит возможность спокойно ездить в общественном транспорте и кататься на велосипеде, когда его редко узнают. Ну, есть в этом отдых, это правда, это точно. Идти, куда глаза глядят, ехать, куда хочется, отдыхать, думать о своем, чтобы никто тебя не беспокоил. Пока погода, тем более, позволяет, нужно это делать. 23:27, с вами Русское радио, меня зовут Артем Сорокин, в следующем часе вас ждет Дмитрий Лебедев, ну а слушаем мы в ближайшие мгновения Непару и Мари Краймбери.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. Я всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не пей.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Жена, сын, теща уехали на море. Я остался дома один. И как вы думаете, кто лучше отдохнул? А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Яйца, яйца, но многие заметили, что у нас на русском радио тут своя птицеферма. Сорокин, Орлов, Журавлева. Мы тут, знаете, тоже сидим и высиживаем. Высиживаем что? Мы, ведущие, хорошее настроение. И я уверен, что человек с птичьей фамилией Дмитрий Лебедев меня поддержит. Хотя, опять же, обвинит вновь ты на эту тему.
1: Да ладно, водоплавающий, не несущий. Ты, наверное, заметил, что я тут колпачки меняю на микрофоне. Они у нас тоже оваленькие, поэтому будем считать, что
0: ну,
1: яйца.
0: Ну, как в «Матрице»,
1: яйца.
0: У тебя есть синие, у тебя есть красные, выбирай.
1: Я попроще, яйца крашеные.
0: Да, яйца крашеные. Все, друзья, ну вот, хотели, чтобы Дмитрий Лебедев уже появился в эфире? Я вам Дмитрия Лебедева передаю торжественно. Тоже спрашивают, ну когда же Дмитрий Лебедев, когда же, когда же, когда же? Все, ближайшие часы, наслаждайтесь. Слушайте Дмитрия Лебедева и, конечно же, получайте большое удовольствие. Я убегаю, до завтра, пока.
1: Всем пока.
0: Пока.
2: Артём Сорокин. Опять

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Общественная палата предложила ввести единовременные выплаты к началу учебного года для всех семей, где есть дети-школьники. Подготовка к 1 сентября требует значительных расходов, поэтому такая мера поддержки необходима каждой семье, а не только отдельным категориям, пояснили авторы инициативы. Сейчас подобные пособия выплачиваются лишь в некоторых регионах и, как правило, только определенным семьям. В Госдуме считают, что спрос россиян на наличные будет снижаться. Так, глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что доверие граждан к банкам остается очень высоким. Ранее Банк России сообщал, что потребность банков ликвидности в июле не изменилась по сравнению с июнем и по-прежнему составляет более 5 триллионов рублей. Но при этом спрос на наличные в обращении в июле увеличился сильнее, чем в аналогичный период прошлых лет. Российские синхронистки одержали победу в акробатической программе на юниорском первенстве мира по синхронному плаванию, которое проходит в Будапеште. Эта золотая медаль стала для российской сборной 6-й на турнире. На первенстве российские атлеты выступают с гимном и флагом. Соревнования в Будапеште завершатся сегодня. И о погоде. Сегодня, по данным синоптиков, температура воздуха в столице вернется к климатической норме. Днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. Ветер ожидается юго-западный, возможен кратковременный дождь, днем без существенных осадков. В понедельник термометры покажут до плюс 27. Однако во второй половине предстоящей недели прогнозируется дождливая и более прохладная погода. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости. На русском.

0: По-прежнему уверен, что в каждом человеке есть капли святого. Ну и Портофино, безусловно. Ничто человеческое ему не чуждо. И если действительно там ровно столько же в плане градусов, как и в Москве, плюс 14, и сплошные серпантины из плюсов, ну, хочется отметить, что нас и здесь неплохо кормят. Да, мы остаемся в России, ничем нас таким не привлекли. Ну и в целом, большущий всем привет, я всем сердцем с вами, и, безусловно, не только я. Марк Олский через пару секунд с его новой песней «Сердце», а может быть и не такой новый, может я подтянулся слишком поздно, но в любом случае вместе с вами с удовольствием послушаю. «Ты не такой» Юлиана Караулова тоже очень скоро, группа «Чай вдвоем», «Ты не одна» и «Мое». Вот это уже железная новинка на русском радио от Марго. Я же Дмитрий Лебедев, остаюсь с вами аж до 8 часов утра, будет круто, между песнями стану появляться, ну и песни, как всегда, самые крутые. Самые лучшие, и, безусловно, все направлено исключительно в вашу сторону. Еще раз всем большой привет, не киснуть, не вешать нос, нам обещают еще пару теплых деньков, и в целом у нас все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Ну, знаете, что все, как всегда, постигается в сравнении. Если девочка хорошая, но при этом объясняет, где правильно ставить запятые, а с другой стороны, девочка плохая, но с ней отлично проводишь время, весело, как с группой «Винтаж» Елены Кориковой, то я прям даже не знаю, как тут выбрать. Самое главное, мне кажется, в этом вопросе, это, безусловно, определить. Плохая, хорошая, может быть, даже средняя. Нет, прозвучало не очень. Но, в общем, главное определить, если надо. И если не надо, тоже все-таки статус важен. Юрий Киселев через пару секунд. Песня называется «Кто ты такая?». До завтра, отметь имена, тоже очень скоро появится. И улыбайся. Это крайне важный вопрос от Айовы. Коллектив хорошо вам знакомый, но обещаю, что и новиночки у нас тоже обязательно случатся. Кстати, 0 часов и 30 минут на наших раскрадейных. Всем по-прежнему шлю большущий привет. Знаю, что время разное. У нас ночь. Надеюсь, добрая, и у вас тоже. Вам ее и желаю. Вам продолжение бодрого вечера, ну а вам, конечно, утро доброго. У нас все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Почему у меня такой холодный взгляд? А что вы хотите? У меня зрение минус 8. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: Я вообще не спорю. Да, планетка небольшая, и, как говорилось в фильме «Золушка» устами Фаины Раневской, разгуляться негде. Но, с другой стороны, я думаю, что любому населенному пункту и планете в целом, конечно же, масштаб придает человечество. Кое-где его нету, но, во всяком случае, пока еще не нашли. Поэтому гордимся своей планеткой и, конечно, наше соболезнование самой маленькой планете. Нет, я не знал, я погуглил. Самая маленькая планета в Солнечной системе — это Меркурий. Вот это действительно малютка планета. И на всякий случай передаю привет зеленым человечкам. Может быть, они просто прятались. Я свято верю, что есть жизнь даже на Марсе. Но до него еще дойдет. Что касательно нас с вами, мы ничего от вас не скрываем, не прячемся. Меня зовут Дмитрий Лебедев. До 8 утра я в вашей компании. Артур Пирожков даже выяснять не станет. Полностью уверен, кто тут самый красивый. Через пару секунд. Забирай рай от Тани Лорак и многое-многое другое, не менее любимое на русском радио. Буквально через небольшое время, наверное, через мое пожелание вам, чтобы все у нас с вами было хорошо. Не главное весело. Сегодня воскресенье. Ну, грех просто грустить.
1: Русское радио.
2: Русское радио.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Ну что, если девушка просит, в данном случае Согдиана, звать, конечно, нужно. Как это сделать, решать, разумеется, вам или окружению, безусловно. Каждому соответствует свой язык. Кстати, я недавно выяснил, что есть на свете свистящие языки. Представляете? Не этот, эй, девушка, и дальше сопровождается свистом. Нет, настоящие свистящие языки, они относятся по большей части к тональным, но есть разновидности. Но в любом случае, забавно. Хотел бы на это посмотреть. На всякий случай свистеть я не умею, поэтому, как говорится, не этим выделяться нужно. Ну, что-нибудь придумаю. Времени у нас с вами предостаточно. Как уже неоднократно сегодня отмечал, до 8 утра между песнями я точно составлю вам компанию. Настоящую, дружескую, почти семейную. Александр Шоу. Подкрепление мне. Группа Бис тоже очень скоро. Ирина Псоу появится. И Дим Билан. То ли себя будет сдерживать, все-таки воскресенье. Кто же упрекнет? Или же там что-то другое. Ну, зачем я гадаю? Я же знаю эту песню наизусть. Кривлю, разумеется. Немножечко, но, с другой стороны, без этого было бы просто скучно. Всем большой привет! И да, самое лучшее на русском радио вам!
1: На русском радио.

0: Да, в свое время была популярная реклама «Чего сидим, кого ждем?» И заканчивалась она, разумеется, что ждать придется до первой звезды. Недолго, кстати, первая звезда появится буквально через пару секунд, и это будет Стас Пьеха. Выяснять будем по линиям на ладони, что же нас все-таки ждет. Хотя, с другой стороны, есть более проверенный источник. Это я, Дмитрий Лебедев. Конечно же, обещаю вам и даже торжественно клянусь, что буквально через полчасика у нас с вами стол заказов русского радио. Извлекаем из глубин, где мы белые и пушистые, все самое хорошее, будем передавать. Пока только так, в лайтовом режиме, а потом уже чуть позже я вам вместе с координатами об этом напомню. Ну и на ладони линия, Стас Пьеха, как уже и сказал, скоро начнется. Всего хорошего, от Иракли будет, Максим появится с песней «Ветром стать» и «Ночь расскажет». Что именно, пока неизвестно, но Дмитрий Маликов нам предоставит, надеюсь, надежную информацию. В общем, все у нас, как всегда, разнообразно. Всем городам-героям вещания русского радио большой и персональный привет от меня. Рад вас снова чувствовать. Надеюсь, что вы хоть немножечко рады меня слышать. Всем передаю большущий привет и обещаю, что все у нас с вами будет хорошо. Во-первых, воскресенье. Во-вторых, я свято верю, что вы у меня все позитивные.
1: На русском радио.

0: У меня, конечно, нет ни малейших сомнений в том, что Дмитрий Маликов вещал нам правду, но с другой стороны, ну откуда он знает, что именно расскажет ночь? Мы можем только предполагать, а она может всю себя, то есть всю ночь, травить анекдоты и ничего полезного не рассказать. Ну, с другой стороны, хотя бы весело будет. Что у нас с вами в ближайшее время? Через 14 минут буквально мы сможем воспользоваться номером 8-916-003-105-7. Он предназначен для всех наших мессенджеров, куда вы можете отправить приветы, поздравления, пожелания, признания в любви, да все что угодно. Стол заказов для этого и предназначен. Если хотите воспользоваться соцсетью, ВКонтакте, в Одноклассниках, все также к вашим услугам. Готово, кстати. Отправляйте прямо сейчас, можно и нужно. Ни в коем случае время не затягивайте. Кстати, насчет него, 1:46 ровно показывает наши русскородийные. И еще раз всем большущий привет. В начале следующего музыкального часа обязательно услышимся. Обещаю, все, что увижу из вышеперечисленного, постараюсь передать. Поэтому не забудьте подписать сообщение прямо в нем, в сообщении же. И, конечно, по ПХ не забудьте указать, кому именно его нужно передать из рук в руки. Обязательно сделаем. Ну, я во всяком случае.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И не говорите, по-моему, замечательно мы с вами устроились. Можете оставаться на месте, не знаю, на диване, в кроватке. Возможно, прямо сейчас перемещаетесь бодренько.

0: Аллочку Довлатову, любимую, несравненную, самую добрую, с днем рождения. Сердечно поздравляем. Здоровья крепкого вам, Аллочка, и вашим близким также. И взаимной любви, и творческих успехов. С уважением, Маша. Мы с удовольствием присоединяемся, и с уважением, и с радостью, со всем приятным. Аллочку мы любим. Привет, большущий. Я думаю, что днем, когда она уже будет бодрствовать вовсю, мы неоднократно ее поздравим.
1: На русском радио.

А с другой стороны, не попробуешь, не узнаешь. 2:10 на наших раскрадинах. Саша Рябушкин, здравствуйте. Дима, передаю привет тебе. Спасибо, вам тоже. Также привет ДК Булату, города Златоуста. Русское радио поздравляю с 31-летием. Ну да, с небольшим запозданием, но с другой стороны, до Нового года можно поздравлять нас с наступившим Новым годом. Почему нет? Ирина Гришанкова, рад вас видеть. Спасибо вам на добром слове. Значит, говорите, ждать скучали, но это очень приятно. Сергей Кучеваров, доброй ночи, любимое русское радио. Рад слышать, ну, я рад чувствовать, как уже сегодня и сказал. Вам, Сергей, большой привет, пусть все будет хорошо у вас. И Елена Сирогодская. Доброй ночи, Дима, здравствуйте. Передаю привет любимому Анатолию. Спасибо ему за нежность, чуткость твою, за тысячи солнечных фраз. Пусть погода в нашем доме будет солнечной и ясной. Только легкости и счастья. Лично я не возражаю.

тебя.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну да, время у нас с вами имеется. Надеюсь, привет и поздравления также подтянутся. Главное, первое не затягиваем, а за вторым наверняка не замерзнет, не завянет. Подберите любые другие эпитеты, я на вас очень сильно рассчитываю. Но мы же не можем сохранять долго в организме что-нибудь приятное. Надо же с родными и близкими поделиться. На этом основан стол заказов русского радио. Насчет песен, тут, знаете ли, политика совершенно другая. Песни нас не слушают, они самостоятельные, поэтому, говоря проще, ничего не просим, всем делимся. Доброй ночи, Дима, здрасте. Поздравляю с прошедшим днем рождения Валерию Леонидовну Сапунову. Желаю счастья, здоровья, благополучия, успехов, долгих лет жизни. С любовью, Татьяна из Балашихи. Ну или как нынче уже допустим говорить, снова как в старые времена, из Балашихи. Приветик большущий вам, рад вас также видеть. В письменном виде, да, пока. Хочу поздравить через мое любимое русское радио моих самых родных и лучших родителей. 46-й годовщиной свадьбы. Ого, хочется сказать, во-первых, и, конечно, поздравляю от лица русского радио, во-вторых. Дорогие наши, спасибо вам за прекрасное воспитание меня и моей сестры. Спасибо за то, что у нас вы есть. Мы очень вами гордимся. Дай вам Бог крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пока живы вы, мы счастливы и радуемся каждому дню. Мы вас очень любим. Ваши любимые дочери Настя и Наташа. Ну, я тут примазываюсь, конечно, но уж событие отличное. Поэтому и Дима тоже.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

Ну, а такая новиночка образовалась на волне Русского радио. Надеюсь, вы ее полюбите. Крепко-крепко и прямо в золотом граммофоне отметитесь. И тогда наверняка и, разумеется, у этого дуэта, а это, напоминаю, была Севиль, Артик и Асти. Вот такие дела. Постепенно Севиль, кажется, выходит в отдельные, отдельно уже взятые от Артика и Асти вокалисты. Ну, или не знаю, в чем там дело. Я сегодня вместе с вами впервые эту песню услышал и надеюсь, что будем слышать ее как можно чаще. Ну, а стол заказов, конечно, продолжается. Людмила, здравствуйте! Привет также арбузной столице города Камышину. Рад вас видеть. Я так чувствую, у вас праздник. Сейчас дойдем. Да, вижу. С днем рождения! Сегодня поздравляю мою вторую мамочку, Таранову Марину Витальевну. Огромного здоровья, любви. А также всегда теперь буду рядом. Я так понимаю, что это счастливая свекровь, а вы, разумеется, счастливая... как это называется? Прости, господи. Забыл совершенно. Но самое главное, что если у вас нигде нет конфликтов, и напротив, у вас сплошное взаимопонимание, я полагаю, что в вашей семье все срослось. Людмила, вам также большущий привет. Ну, а к поздравлениям, само собой, присоединяюсь. Павел, вам также большой привет. Вижу ваши. В скором времени еще что-нибудь почитаю. Это, кстати, было в ВКонтакте. В Одноклассники зайду, проверю, конечно же, наши любимые мессенджеры. В общем, все обязательно будет.

Ну, само собой, бывало и лучше. Как я мог забыть сноха? Ну, вот прям вылетел из головы и все. Но мне простительно, я сегодня только с самолетика, и я пока еще не могу понять, как он именно на меня воздействовал. Какое у меня состояние больше? В целом летящее или приподнятое? Ну, посмотрим, мы разберемся. Стол заказов русского радио продолжает свою работу. И я вновь в контактике. Алексей Владимирович пишет: здравствуйте, огромный привет Цептуцаловой Ольге, а она мой свет в конце тоннеля, видимо, хотели написать. Да, спасибо большое за детей, очень сильно ее люблю, твой Лесик. Арина Ветрова, здравствуйте, привет из города Керчь от Арины. Моей мамочке Оксане персональный привет, время позднее, а она все еще на ногах. Котикам, Бурундуку и Кнопке привет большой и пожелание доброй ночи. Ну, само собой разумеется, кому-то, кстати, продолжение бодрого вечера. Я вас никогда не забываю, вы у нас в отстающих, нам и вам доброй ночи, а вам, само собой, уже утро доброго и даже доброго дня хотелось бы пожелать, но, с другой стороны, я, как всегда, искренне надеюсь, что в выходной день вы спонтанно вздрыхнули. Прям так, что будильником не поднять. Отдыхать нужно. И делать это нужно по полной программе. Ну, а если вам не спится, то это прям красота. Наши люди. Я люблю, когда вы в моей компании. Слушать будем песню «Все нормально» от Владимира Преснякова на русском радио, конечно же.

Ну что, сегодня уже неоднократно сказал, что воскресенье можно немножечко с перебором, поэтому и хулиганом, безусловно, стать, если есть желание, или напротив, как говорится, полностью распределиться по дивану и слиться с ним на какое-то время. Решать, конечно, вам, как отдыхать и кому передавать приветы, тоже, само собой разумеется, зависит исключительно от вас. Мое дело, хотел сказать, маленькое, но нет, полноценно отправлю в любую точку планеты. Вы только, пожалуйста, не забудьте подписаться и напишите, кому отправляете. А так, номер 8-916-00-305-7 для мессенджеров. И еще ВКонтакте и в Одноклассниках Русское радио фигурирует. Ищите официальное сообщество Русского радио. Ленок, я рад вас видеть. С удовольствием передаю вам большущий привет. И да, нам бы день продержаться, нам бы ночь простоять. И опять в Москве будет относительно тепло. Все у нас будет хорошо. Ну а пока одеваемся по погоде, потому что... На дворе +12. Кошмар!

0: Да, непростая история с московским летом. Сколько раз мы его истерично выжимали, но оно все подкапывает и подкапывает. Во всяком случае, если верить синоптикам, то прям вплоть до воскресенья каждый день рисует нам дождь. Но зато потепление будет все плюс, на мой взгляд. 2 часа и почти 40 минут на наших раскладинах. Продолжаем стол заказов Русского радио. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Видите, на собственном примере ничего от вас не скрываю. Несложные метрики. Зовут Дмитрий, фамилия Лебедев. Все понятно. Можно просто имя, можно просто фамилия. Ну, прям в тексте. Вот тогда с подписью будет замечательно. Отнесем куда нужно, отвезем куда следует. Или, не знаю, пульнем вместе с голубем. Или цыганской почтой отправим. Да я могу перечислять до бесконечности. Давайте, не будем тратить время. Мишке передадим привет из Питера. Удачи ему в игре. Мы с тобой в одной команде. Набирай, выигрывай. Клюковка, она же Олеся. Привет, большущие удачи. Еще большой привет хочу передать моим девочкам. Я очень рада, что мы встретились. Особенно Регине привет. И всем, кто меня знает. Спасибо, что вы есть русская. Всегда пожалуйста. Но если бы вы отметились именем или фамилией, как я уже сказал, то ваши девчонки, и особенно Регина, все бы сразу поняли и сразу бы догадались, что это исключительно от вас. А так...
1: Что слушает страна? Опять одна, да пью.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Ну, вообще-то, как мне кажется, уже нашла, но смысла это не меняет. Песня получилась отличная, и не забываем, что Анна Семенович не только здесь в поисках супруга умозрительного, но еще и вполне реально сегодня уже с дембельским альбомом. 2:48 на наших раскрадинах. Елена Русина, рад вас видеть. Ух, я прям краснею от ваших приятных слов. Ну что такое? Готов прям в песочек зарыться. Впрочем, здесь его уже нет. Обидно. Но с радостью передаю вам большой привет и всему городу Екатеринбургу. Смотрим, что у нас еще. Вот теперь к мессенджерам я перехожу. Доброе утро из пасмурного Норильска. Всем желаю сладких снов. Кто еще спит в это воскресное утро, само собой разумеется. Для любимой Аленки поставьте, пожалуйста, песню. Елена Евгеньевна написала вам привет. Это вам большой. Молния, вот такой ник. Доброй ночи. Любимое русское радио. Пишу вам из города Белгорода. Хочу поздравить любимую куму из поселка Красная Яруга, лучшего работника администрации, между прочим. Красноярушского района. О, как получается. Людмила Ивановна Романенко. С днем ее рождения, Людмила. С днем рождения. Здоровья тебе, дорогая. Людочка, ты лучшая. Передаем привет всем и от меня. И пусть твои родные и близкие будут самые счастливые. Берегите себя. Очень скучаю. Людмила Хахалева. Спасибо большое. Вам, любимое русское радио. Но это не за что. Тут практически наше дело маленькое. Мы передали, куда написали. И я с удовольствием присоединяюсь. И, конечно же, всех, кого не успели оприветить или поздравить, ну уж не обессудьте, я же предупреждал, время ограничено. На этом стол заказов русского радио закрывает свою работу, но с музыкой у нас по-прежнему все хорошо.
1: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.